0: Радио Рокс.
1: За окнами рассвет, и солнце острые лучи. Ты не смотри мне вслед, я просто положу ключи.

снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

Ну а пока мы на двоих разделим сны. Я живу от тебя до тебя. Ты должна лишь одна это знать, что когда далеко, далеко буду я.

0: тебя, до тебя буду ждать.
1: Семь нот.

души моей привет. Ты моя последняя черта. О любви не говорю, мне не нужен твой ответ. Мне твой взгляд дороже слова «да». Улыбаешься ты и молчишь. Нам с тобою не нужны слова. Знаешь,

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным.

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. В Гомеле до 28 тепла, в Витебске до 26. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов. В Минске сегодня плюс 20.
1: Я в эту жизнь шагнул совсем еще юнцом, не понимая, где рассвет, а где закат. Как будто выпал из гнезда неоперившимся птенцом и ломанулся против ветра наугад. Мне так хотелось все увидеть и понять. Душа распахнута, как выбитая дверь. Тогда я верил, что судьбе меня уж точно не догнать. И

0: ломиться против ветра наугад.
1: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».

Алешка на Остоженке, двор исхоженный, желтый дом, счастье мое прошлое.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Люблю дорогу, чтоб немного сам на сам. Куда иду, известно только небесам. А дождик бьет стекло, опять не повезло.

Облачно с прояснениями сегодня в республике и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. В Гомеле до 28 тепла, в Витебске до 26. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов. В Минске сегодня плюс 20.

0: Радио Рокс.
1: Ко мне в окно закатилась луна.

0: Радио Рокс.
1: Паровоз мир.

В Беларуси 7 утра. Доброе утро.

0: И поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть, я один такой.
1: Наши песни.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. В Гомеле до 28 тепла, в Витебске до 26. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов. В Минске сегодня плюс 20.
1: Наши песни.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

открываю душу настежь. Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, ветер, ветер, брат, да разве ж я?

за окном грохочет гром. Я сижу весь день, не покидая дом. От скуки я открыл наш старенький альбом. И сразу фото, где сидите вы с

Он ушел, как ты потом, и не вернулся больше в дом. Ну что о том? А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом, и не вернулся больше в дом. Ну что о том? Другого в дом я не привел себе кота. Коты друзьями не бывают никогда.

0: зашибся, прям-таки беда. Тебя в одну влюблен, и знаешь, навсегда. Я закрываю наш с тобой фотоальбом, хочу забыть о том, что связано с котом. А за окном свежо, все вымыто дождем, и пес стоит и ждет, когда гулять пойдем. И вот с бульдогом мы по улицам идем, и каждый думает о чем-то, о своем. Мы тянем время, чтоб не возвращаться в дом, где на столе лежит тот старенький альбом. Ну что о том?
1: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. В Гомеле до 28 тепла, в Витебске до 26. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов. В Минске сегодня плюс 20.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: На смену непродолжительной летней жары идут продолжительные ливни, летние дожди.
2: Серьезно?
1: Да, но будет тепло. Средняя температура по палате, по стране плюс 20.
2: Ну это нормально. Слушай, дождь нормально, если плюс 20.
1: Дождь это нормально, да, Константин. А мне вообще такое ощущение, что лето показало из-за угла мне язык и с криком «Попробуй догони!» убежала куда-то вдаль.
2: Ну, ты попытался хотя бы?
1: Ну, кто я такой, чтобы бегать за летом? Пусть оно побегает за мной.
2: Хорошо, хорошо.
1: Но, тем не менее, место встречи остается неизменным. Это Константин Дмитриевич Каштанов. Здравствуйте.
2: И Александр Владимирович Барский. Доброе утро.
1: Доброе. Как всегда, здесь по выходным на Роксе. Это наши люди. И в течение ближайших трех часов мы с вами...
2: Ой, что только не будем творить. Господи, что мы сегодня устроим?
1: Но... Прошу тебя в рамках закона, в рамках приличия. Нас же слушают и дети, и взрослые, а также их родители. Сегодня у нас тема называется «Место встречи изменить нельзя».
2: Именно так. Мы у вас решили поинтересоваться. Вот вспоминайте, где вы всегда встречались с друзьями в юности? Как проводили время со своими сверстниками? И где обычно были, знаете, вот как это называется, ваши любимые места для тусовок?
1: Ну, раньше у меня называлось так «тусовок».
2: Тусовок, да.
1: Для тусовок.
2: Да и сейчас-то для тусовок. Да потусоваться.
1: Новых слов не придумали?
2: Нет, нет. Наверняка кто-нибудь там, зумеры, что-то придумали. Но мы-то с тобой...
1: Мы не зумеры.
2: У нас тусовки и тусовки. Вот своя, все, да. Как было, так и завертелось.
1: Своя песочница, конечно. Хорошо. Ведь было же у каждого молодого человека место, где вот даже не надо было... Тогда мобильных телефонов не было.
2: Да.
1: Не надо было назначать. Все знали, что если я приду туда, Костя будет там.
2: Да-да-да, все будут там.
1: Все будут там.
2: Вечером встречаемся там-то. Или вообще, нет, просто вечером приходи. И сразу понятно,
1: да,
2: куда приходить.
1: Да, да. Вот сегодня давайте вспомним такие места, где встречались с друзьями в юности и пели под гитары, и, в общем, тусовались с удовольствием.
2: Только не творили. Присылайте все свои истории, воспоминания в наш Viber 8033-699-1021. А вдруг у кого-то еще и фотоотчеты есть, сохранились с тех времен. Так присылайте нам их тоже. А если история совсем горячая, код Минска 017-363-1013, дозванивайтесь в прямой эфир и рассказывайте вот на всю страну.
1: Ну что, мы начинаем работать, чтобы вы интересно и со вкусом отдыхали.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди, наступая на грабли второй раз, радуются, что их еще не украли.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Наши люди сегодня решили поднять, обсудить такую тему. Место встречи изменить нельзя. Вот так вот емко она сегодня звучит. Ну, а если уж детально разобрать, то интересуемся, где вы всегда встречались с друзьями в юности, где проводили время обычно.
2: Именно так, да. Да, как проводили время со сверстниками в тех самых местах. И самое интересное, где обычно были ваши любимые места вот для тусовок, как говорится. Как
3: твои говорил, любимые знаешь, охотничьи места.
2: Угодья.
3: Шампанское игра и
2: это запах когда Барский сигарет. Был молодым, он там девушек видел, он такой, мои охотничьи угодья, мои охотничьи места. Да. Дмитрий нам написал, Дим, доброе утро, пишет. Знаете, друзья, все очень просто. Зимой подъезд, подвал. Mm-hmm. Летом речка, лес и все. И больше не надо ничего.
1: Вот такие ореолы так обитания. Да. Ну, у Сергея тоже все просто, казалось бы. Сергей, привет. В Шабанах, значит, да. Есть до сих пор такой дом номер 105.
2: Да-да.
1: Там было все, ребят. И песни в том числе.
2: Так.
1: А потом ходили в видеосалон. Там тоже тусовались, который перерос в забегаловку.
2: Ох ты, нормально, хорошо вырос. Вместе с детишками вырос, я так подозреваю.
1: Видеосалон?
2: Был для детей, да.
1: А видеосалон, ты помнишь, застал эти видеосалоны?
2: Да, конечно, застал.
3: Арнольд Шварценеггер в фильме.
2: Конечно. Там еще кассета, там просто на телевизоре кассеты включали. Теперь понятно.
1: Да-да-да, слушай, вот время было. Предприимчивые люди, купив телевизор какой-то, желательно с большим экраном, такой кубик еще
2: назывался. Ну, насколько позволяло, да.
1: Да-да-да, тогда технология. Видеомагнитофон и электроника ВМ-12. В основном арендовали какое-то помещение, приходили молодые люди, платили там, ну, условно говоря, давай, по рублю.
2: Да-да-да.
1: Все по рублю. Он приходил с деловым видом, ставил видеокассету, которую выбирали молодые люди, и уходил.
2: Да, и все, и просто считал
1: денежки. Столик, все, было... Кто смотрел фильмы, кто не смотрел, просто проводили время.
2: Слышал я, такие салоны часто обворовывали. Елена, кстати говоря, написала, нам еще тоже доброе утро, Лен, пишет, знаете, я в детстве жила с родителями в Венгрии. Городок был такой Тёкёль. И самым любимым местом встречи для нас был школьный стадион, где росли огромные черешни, под которыми была шикарная тень, где мы и располагались. А мальчишки, знаете, они даже на ветках деревьев все время находились. И мы могли проводить там... все вечера. И шли туда, не договариваясь, потому что там всегда кто-то добыл. Вот теплое воспоминание с детства. В общем, Лен передает всем привет и тёкельщикам Союза. Вот так вот.
1: В Австрии?
2: Да, нет, в Венгрии.
1: В Венгрии. Да, нас в Венгрии сегодня должны слушать.
2: Конечно.
0: Календарь.
1: Как узнали, что будем листать календарь, все забросили, все позабыли. А сегодня давайте вот отметим Всемирный день борьбы с вредителями, потому что он обозначен в календаре. Картошку посадили.
2: Так.
1: Ростки пошли.
2: Да.
1: Надо уже бороться с вредителями.
2: Конечно, а то придет этот сосед опять, все заберет тебе, вот, и ничего не достанет. А ты про каких вредителей?
1: Я вообще-то про этих мелких, летучих...
2: А так эти там все договориться можно.
1: И средних грызунов. Колорадский жук. Да, чем конечно, не вредитель-то?
2: Да.
1: А его, ты знаешь, еще где-то до 50-х, до 60-х годов еще не было у нас в стране. Моя бабушка рассказывала, что... председатель, ну, администрация колхоза платила... копейку
2: так.
1: За колорадского жука, если найдешь и принесешь его.
2: Серьезно, так редко появлялись.
1: Да, если еще допросишь его на месте, конечно, откуда он взялся, и где остальные члены банды, то рубль дадут.
2: А потом вот этот вот анекдот, вывод, колорадский жук без ножек не слышит. Да?
1: Сегодня в календаре еще обозначен День воды.
2: Вот это тоже приятно. Слушай, покупаться бы хорошо было, но еще пока нельзя. Также в календаре...
1: Почему нельзя?
2: Ну, сейчас будет гроза, дождь.
1: Нельзя, вот как раз таки нельзя. Да, мой товарищ в этом году... установил на своеобразный рекорд, как он говорит, по личному календарю. Он открыл сезон купания.
2: В феврале?
1: Нет, 2 мая.
2: Ладно, ну, слушай, тоже раненько.
1: 2 мая.
2: Хорошо, да, хорошо. Да. Также в календаре сегодня зафиксирован Пушкинский день.
1: Ой, это я хорошо. Вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать.
2: Молодец. И день физических упражнений в садоводстве. В общем, все те, кто спину напрягают, молодцы сегодня.
1: И сегодня ваш праздник. Конечно, вот как раз-таки можно и день физических упражнений в садоводстве со Всемирным днем борьбы с вредителями и с днем воды совместить.
2: Совместить, конечно. А еще есть у нас и народный календарь. Его тоже совмещаем. По народному календарю сегодня отмечается шиповников день. У наших предков, знаете ли, шиповник был символом молодости, а также красоты и любви. В этот день было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали и успокоить свою душу.
1: А если не помогал шиповник, тогда переходили на боярышник.
2: На боярышник, да. Девушки знали, если умыться водой, которую настояли на цветках шиповника, то лицо станет светлым. Кстати говоря, наблюдали и за приметами. Если в этот день идет дождь, то летом будет много грибов.
1: А, шикарная примета. Шикарная примета. Но сегодня не случайно в календаре обозначен Пушкинский день, потому что в этот день, в 1700...
2: Слушай, был бы в 1900, я был бы рад. Может быть, еще и пообщались
1: какой
2: бы.
1: Какой человек, да.
2: Человечек.
1: Современник был бы. В 1799 году на свет появился гений. Русский поэт, прозаик, драматург, классик русской, да что там русской, мировой литературы.
2: Да.
1: Александр Сергеевич Пушкин, дорогой наш человек.
2: Наш человек.
1: Саша, спасибо тебе, что ты был поэт в России. Больше, чем поэт, он еще и пророк, Костя.
2: Есть немножко, согласен.
1: За что по шее получал?
2: Получал по полной программе. У меня, знаешь, в детстве была традиция, никому не рассказывал, тебе сейчас расскажу и нашим людям.
1: Ну-ну.
2: Я когда в детстве ходил с бабушкой в церковь на поминальные, все время ставил свечку отдельную и записку за Александра Сергеевича Пушкина и всегда прописывал. Вот лет до 12. Александр Сергеевич, я не шучу. Я не шучу, Александр
1: Сергеевич. За упокой его души?
2: За упокой его души.
1: Какой ты молодец.
2: Я не шучу. Я очень всегда в детстве зачитывался.
1: Сейчас все любители поэзии просто в слезах.
2: Наверное. Главное, чтобы там Пушкин доволен был. Все, остальное, в принципе, друзья, понятно.
1: В 1904 году на свет появилась Татьяна Пельцер.
2: Ох. Знаем, бабушка, всея советский кинематограф.
1: Совершенно верно, советская актриса театра и кино. Замечательная роль у нее в фильме «Формула любви».
3: Да, ну что ж вы меня как хозяйку позорите, говорила. В «Ералашах» много снималась.
2: А я ее помню еще, была такой сказка-постановка «Ослиная шкура» называлась. У нее такая, она была злой волшебницей Гравиданой. Вот так вот.
1: Да,
2: я просто запомнил по имени Гравидан. Такое можно.
1: Пельцер, Гравидана где-то рядом. А еще в фильме «Приключения желтого чемоданчика». А помнишь такой эпизод в фильме «Любовь и голуби», где Сергей Юрский приходит к Василию в гости навестить? Ну, как всегда, это шофе.
2: Да, ну, понятно.
1: Сказал, повод такой, календарь отрывной такой, достает из кармана. 80 лет со дня. Ого, такие уж 80. Это он, кстати, про Татьяну Пельцер.
2: Ого, вот так вот.
1: Да, день взятия Бастилии впустую прошел. Еще один человек замечательный в этот день появился на свет в 1950 году. Это Алексей Дударев.
2: Это советский и белорусский драматург и сценарист. По его сценариям, друзья, внимание, были сняты фильмы «Белые росы», «Днепропровский рубеж».
1: «Днепровский».
2: «Днепровский рубеж», извините, да. И «Брестская крепость». Вот дайте аплодисменты нашему человеку, пожалуйста.
1: Спасибо Алексею Дударю за фильм «Белые росы».
2: Спасибо за «Брестскую крепость». Я от себя отмечу, потому что я считаю, что «Брестская крепость» — это, ну, всем, кто приложил руку, спасибо, ребят, это кино.
1: Сильный
2: это кино
1: фильм,
2: за небольшие деньги, и это кино.
1: Прям. Это кино.
2: Браво.
1: Исторические факты этого дня. Давайте еще вот несколько штрихов. В 1882 году американский инженер Генри Силли запатентовал первый в мире электрический утюг. Но этот день и принято считать днем рождения электрического утюга. Это те, кто ищет поводы еще, кроме того, что мы назвали, да?
2: Да-да-да.
1: Чтобы не было так, ого, такие уж 80.
2: Также в 1933 году в американском городе Кэмпден, штат Нью-Джерси, открылся первый в мире кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля. Вот это было время, слушай.
1: Да.
2: Под открытым
1: небом. Мне кажется, вообще,
2: небо.
1: Американцы
2: класс.
1: Все любят делать, не выходя из автомобиля.
2: Это да. И погромче.
1: Чтобы... И фильмы смотреть, и еду покупать.
2: И
1: как говорил
2: продолжать.
1: Данди по прозвищу «Крокодил» в Нью-Йорке, даже не выходя из машины, могут ограбить.
2: Да, тоже, в том числе автомобили.
1: У нас, кстати, тоже когда-то в Минске был автокинотеатр.
2: Я тебе больше скажу, я даже его застал, я туда ездил с родителями пару раз.
1: Да, слушай, это было прикольно.
2: Да класс, класс.
1: Приезжаешь в машине и...
2: Это очень классная атмосфера.
1: В машине слушаешь.
2: А кто-то, у кого машина была хорошая, даже на крыше автомобиля мог вот так вот сесть, и у него динамика...
1: Было время. Было время. В 1984 году в этот день появилась первая компьютерная версия легендарной игры «Тетрис».
2: Да.
1: Да, этот день принято считать днем рождения Тетриса.
2: Именно так. Ну, все-таки мне очень близка компьютерная развлекательная индустрия. Спасибо за Тетрис, потому что это тоже веха, это тоже был выстрел в правильном
1: направлении.
2: Знаешь,
1: как ее придумали?
2: Как?
1: Советский инженер, занимаясь еще в начале
3: 80-х годов изучением проблематики искусственного интеллекта, да. Уже тогда задумывались в СССР, как-то заскучал на работе.
2: Делать было нечего, дело было
3: и
2: поздно.
3: И вот эти вот пазлы, прототипы, которые впоследствии должны были использоваться для прокачки искусственного интеллекта.
2: Да, для
3: вот
2: того, чтобы алгоритмы он, да.
3: Совершенно верно, да. Он решил, вот почему-то вот на столе так разбросано, дай-ка соберу, а почему это не перевести в цифру, не придумать такую компьютерную игру? Все произошло совершенно случайно. Гражданин Пажитников, если я не ошибаюсь, его фамилия, вот таким образом, можно сказать, изменил игровой мир.
2: Да, да, и направил его в нужное направление, в нужное русло. Спасибо ему огромное за это. Вот такими событиями и примечателен этот день в мировой истории. Нормально, Александр?
3: Отлично, Константин.
0: Только наши люди знают, что настоящий мужчина всегда добьется того, чего хочет женщина.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Погода на радио Рокс.
2: Облачно с прояснениями сегодня в республике и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания радио Рокс временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. В Гомеле до 28 тепла, в Витебске до 26. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов. В Минске сегодня плюс 20.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: У меня знакомая была Аня.
2: Да-да-да.
1: Кстати, фамилия Герман.
2: Хорошо.
1: Ой, как она любила Татьяну Овсиенко, ее творчество. Серьезно? Она и просыпалась под эти песни.
2: И засыпала.
1: Совершенно верно. Ну и влюблялась тоже под песням Татьяны Овсиенко. Я помню, Татьяна Овсиенко, песня года 89, ходила по сцене. Делала вид, что поет, и так запрокидывала голову, когда пела песни «Музыка нас связала». Помнишь этот эпизод, нет?
2: Да, конечно, помню.
1: Что он вошел в историю.
2: Само собой.
1: Татьяна Овсиенко «За розовым морем» не так давно звучала в нашем эфире, но мы продолжаем свой эфир. Наши люди сегодня вспоминают место встречи, которое изменить было нельзя в молодости.
2: Именно так, мы вас интересуемся. Вот где вы всегда встречались с друзьями в юности? Как проводили время со сверстниками в этих местах? И самое интересное, вот где обычно были ваши любимые места для тусовок? Все свои воспоминания присылайте в наш Viber 8033-699-102-1.
1: Елена пишет.
2: Да-да.
1: Доброе утро, Елена.
2: Так, и что? Доброе утро, вот, Елена.
1: Вот, ты же воспитанный человек.
2: Да,
1: собирались, любили собираться, пишет, на улице Советская, возле кинотеатра «Беларусь», это в Минске. А, да. В городе Бресте, извините.
2: Слушай, да там везде есть и Советская, и кинотеатр «Беларусь», я вам так скажу. У нас
1: в каждом городе есть улица Центральная. Больше вам скажу, улица Ленина. А еще у нас было кафе «Красная шапочка». Мы туда ходили на мороженое и кофе «Гляссе». Классное было время. Вот такие, можно сказать, два места, где всегда можно было встретить Елену в молодости.
2: Ага, вот так вот. А вот Ольга поделилась такой историей. Доброе утро, Ольга. Александр, поздоровайся.
1: Здравствуйте.
2: Молодец. На 80-е был такой сельский клуб «До пятилетка». И потом, знаете, мы туда в него шли и решали, куда поедем дальше. Ну, в какие-то другие сельские клубы. И знаете, вот отмечает Ольга, красными чернилами всегда должна была быть с собой аптечка. Ну, времена такие, ну, Саша, ну, что поделаешь?
1: Однако.
2: Ну, да, я на такой тоже нарвался пару раз.
1: Владимир пишет.
2: Да-да.
1: Здравствуйте, Владимир.
2: Доброе утро, Владимир.
1: По молодости частенько с друзьями на выходных возле пивбара, пивная бочка была такая еще, такое явление в наших городах.
2: Да-да-да.
1: И бочка пива, бочка кваса возле магазина встречались. Ну, молодые, холостые, что еще делать было? Но дурь с возрастом прошла.
2: Васька.
1: Теперь Владимир только со своим пивом у себя дома.
2: И тихонько-тихонько.
1: Своя бочка где-то есть, да.
2: Оксана еще вдогонку тоже вспоминает. Оксана, доброе утро. Пишет, знаете, так как я росла в деревне, то, естественно, в клубе были вот эти вот дискотеки. Днем после того, как мама работки подкинет, вечером идешь на речку, в клуб. И она всегда говорила, сделай дело, гуляй смело. А так как клуб у нас был большой, туда еще наведывались и городские. И вот, знаете, всегда было интересно даже на их разборки посмотреть, понаблюдать, так сказать. Было время, было, Оксана, такое.
1: Вы сняли, чей город больше?
2: Ну, конечно, само собой. Но, кстати говоря, друзья, у нас есть еще немножечко и статистики для вас. Давайте поиграем.
0: Статистика.
1: Товарищ Новосельцев, наконец-то займитесь отчетом.
2: Да, конечно, с удовольствием. Вот смотрите, друзья, сейчас наши подростки, ну, нынешние подростки, признаются, точнее, 42% из них, запрошенных, признались, что лучшим отдыхом в своей юности они считали моменты, когда у кого-то из друзей уезжали родители. Вот уехали родители, вот это вот. Как-то, знаете, как было?
1: О чем речь?
2: Слушай, а вот у тебя так говорили? Вот у меня в молодости говорили, хата свистит.
1: Конечно, когда родители на дачу уехали.
2: Да,
1: майские праздники самые подходящие были для этого.
2: Отлично, идеально.
1: Они на несколько дней, не то что на субботу, на воскресенье. Там на несколько дней уезжали, потому что дача, огород зовет.
2: Именно
1: и ты
2: так.
1: 3-4 дня один. Нет, какой один? Ты что? Это они думают,
2: ты
1: что ты один.
2: С друзьями. Тут все нормально, все схвачено. Кто-то умеет даже из вас готовить, скорее всего. Так вот, но если мы копнем еще глубже, как раз-таки, ну, наверное, вот прям в нашу с Сашей молодость, мы вспомним, что многие же собирались еще и по подъездам. И вот самое интересное, что в те
1: когда
2: времена...
1: Когда родители не уезжали, или дачи не было.
2: Да,
1: хочется встретиться.
2: Именно так, друзья. И вот самое интересное, что 90-е как раз-таки разрушили эту подъездную экосистему. Потому что в 90-е начали впервые на дверях появляться кодовые замки. До этого же не было. Заходи, кто хочешь, делай, что хочешь. И вот так.
1: Раньше можно было разместиться человек 10-12 на ступеньках, как в амфитеатре, гитара в руках, пели.
2: Так вот, блесали. До момента появления кодовых замков социологи успели узнать, что именно должно быть в подъезде, чтобы он считался идеальным для неформальных встреч. И вот об этом и наш вопрос. Итак, друзья, а как вы думаете, вот что именно следуя статистике, должно было быть в подъезде, чтобы в осенние и зимние периоды он начал считаться идеальным для посиделок.
1: Я могу высказаться?
2: Нет, не можешь. Не можешь. Держите рот за зубами там и еще
1: что-нибудь. Прекрасное выражение, надо его запомнить и зафиксировать. А Вайбер у нас открыт для ваших мнений. 8-0-33-6-9-9-102-1.
2: Еще раз вопросик. Как вы думаете, что именно, если верить статистике, должно было быть в подъезде, чтобы в осенне-зимние периоды он начал считаться идеальным для посиделок компании? Ждем вашей версии.
0: Только наши люди знают, что внедорожник – это автомобиль, который застрянет там, куда обычный даже не доедет.

0: Реклама.
1: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12,99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль премиум» 8,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0-212-64-77-82.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Да, друзья, обратились мы к нашей статистике, да и к нашей молодости. А там вопрос такой очень простой. Помните, вот в подъездах, в падиках все собирали? Да, в падиках, да, мы уже вспомнили это слово, да. Сюда. И вопрос был простой. Вот как вы думаете, а что именно, если верить статистике, должно было быть в падиках, чтобы в осенние и зимние периоды они начали считаться идеальными для посиделок? То есть какой именно подъезд, что в нем должно быть, чтобы он считался идеальным для компании?
2: Варианты... Сергей,
1: да, да,
2: огромное,
1: да,
2: количество разных, причем... Да. И то, что все годятся.
1: И все, да, все хороши.
2: Все хороши. Сергей, вот, привет, Сергей. Пишет, что вот если бы был ключ от тех этажа технического, то считался бы идеальным подъездом.
1: Был у меня случай такой, был. Однажды не буду распространяться.
2: Вы были мастером ключей?
1: Скажем так, у меня были ушлые друзья, которые очень любили менять замки. Серьезно. Так, а были такие еще версии. Должно быть, в первую очередь, хорошее настроение. Солидарно, но не совсем то. Гитара. Тоже хорошо, но это тоже не то.
2: Второй художник, который расписывал подъезд, это Ольга считает.
1: Согласен, чтобы можно было за художником.
2: Но это должен быть приличный, да, да, да, человек, да, потому что, ну, всякие художники бывают. Вдруг, конечно, он так видит,
1: и так,
2: а потом в подъезд
1: пишет,
2: не зайти.
1: Да, хорошие соседи должны быть. Тоже, кстати говоря, очень важно, между прочим. Но не до конца. Перила, пепельница, чердак, широкий подоконник, в конце концов, должен быть, прислали наши люди. Но самыми первыми, вот что интересно, друзья, почти все версии неправильные прислали мужчины, а почти все правильные прислали именно наши дамы. И первыми оказались...
2: Подожди, Наталья еще прислала.
1: Да-да-да.
2: Вспомнила спички на потолке разрисованной стены. Какой кошмар, да?
1: Слушайте,
2: были такие.
1: Да, ужас, вандализм такой вообще никогда
2: сожжены
1: не одобрял.
2: Кнопки в лифте, сломанные, да, почтовые, да, да, ящики. Нет,
1: никогда,
2: ну это ужасно.
1: Это ужасно,
2: ну,
1: да.
2: Ну что вы, Наташа.
1: Это мимо. Так вот.
2: Многие прошли через это, но, слава богу, это в прошлом. Сейчас и кнопки приличные, антивандальные.
1: Выучились люди.
2: Выучились. Подъезды эти приятно.
1: Да,
2: там
1: очень
2: жить
1: приятно.
2: Можно даже.
1: Да-да-да. Так. Все. Это,
2: главное,
1: это
2: чтобы
1: следующий
2: было
1: этап.
2: Это.
1: Да. Так вот, правильно ответили самыми первыми. Анжела и Елена. Анжела написала «батарея», а Елена написала «да батарея, конечно».
2: Радиатор отопления, конечно. И тогда подъезд считался идеальным для
1: встречи. Вот видишь, наши девушки, они самые первые сразу же ответили правильно, потому что вот кто не хотел мерзнуть. Мужикам-то что? Гитара есть, в принципе, так выживем. А девочки, ну потеплее, ручки погреть, попу там, все, ну чтобы хорошо было.
2: А вы молодцы.
0: Только наши люди знают, что если у костра поют, это туристы. А если разводят руками, то это рыбаки.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: С 1 мая и все лето 1 час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
4: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Конфеты «Золотая лилия» всего 18,99 за килограмм.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, кажется, дождь собирается.
2: Кажется, дождь собирается.
1: Ну, а мы сегодня вспоминаем места. Любимые охотничьи места. Место встречи изменить нельзя. Так емко звучит сегодня наша тема. Вспоминаем, где вы всегда встречались с друзьями в своей юности.
2: Как проводили время со сверстниками. Да и где обычно были ваши любимые места для тусовок. Вот так вот. Может быть, в падиках где-нибудь. Может, где-то в парке еще где-то. Вариантов там много. Присылайте все свои истории в наш вайбер 8033-699-102-1.
1: Светлана пишет. Доброе утро, Светлана.
2: Доброе утро, Светочка.
1: Мне уже 61.
2: Это утро, Светлана.
1: Я так понимаю. Но всегда с теплотой вспоминаю место встречи. Это был наш сельский клуб. Танцевали, общались, шутили, а после клуба пели песни под гитару и под гармошку. Так. Были музыканты свои. Владимир Удотов, Виктор Кондрусь. Ребята, если слушаете Радио Рокс, вам большой привет с малой родины от Светланы.
2: Слушай, это хорошо. А вот Ирина напомнила и тебе, и мне, и нашим людям тоже в таком месте интересном. Ирина, доброе утро. Пишет, знаете, мы жили рядом со школьным стадионом, где и проводили все свободное время. Причем прямо до окончания школы. То есть там играли в вышибалы, в пионербол, а позже в баскетбол и любимый волейбол. Вот оно, золотое время. Вот, Саш, вот так надо было отдыхать. Собираться с компаниями на стадионе. И не вот это вот шайбу, шайбу, а играть, отдыхать. Вот все остальное. Вот так надо было, да?
1: Возьму на заметку. Наталья пишет. Привет, Наталья.
2: Так. Наталья, здравствуйте.
1: Вот и мне вспомнилось место встречи в юности. Да-да-да-да. Это танцплощадка в парке нашего городка. Жила она в российской глубинке. Да. Пожалуй, больше нигде негде было встречаться. А еще вот центральная площадь под названием Бродвей.
2: Ух ты, но, как серьезно.
1: Но и танцы, конечно. Не дискотека, а вот именно танцы. Раньше это мероприятие так и называлось. Собирались по вечерам, в выходные, живая музыка, вокально-инструментальный ансамбль, гамма играли, знакомые лица, любовь, конечно.
2: Ну, конечно, была. Куда ж без этого?
1: Новые встречи, новые танцы. Иногда и драки случались с двух районов, выясняли отношения, кто из них круче, да, пацаны, конечно.
2: Было.
1: Выясняли отношения, но не до крови. Все-таки, как говорится, любя прикладывали руку, конечно, к лицу. Конечно. Иногда на билетик мама денег не давала, то сдавали молочные бутылки. Вот и радость. 3 бутылки по 15 копеек и билетик в кармане. Классное было время.
2: Хорошее было время.
0: Анекдот.
1: Про дискотеки вспомнили?
2: Давай.
1: Извините, про танцы.
2: Ну, конечно, конечно.
1: Значит так, в сельской дискотеке, да. На сельской дискотеке, в клубе, да. Лесоруб подрался с пекарем. Со стороны было непонятно, то ли это заруба, то ли замес.
2: То ли замес, да, хорошо. А у меня вот такой вот анекдот, скорее даже, знаешь, жизненно очень. Прямо перед моим переездом на нынешнее место жительства около соседнего подъезда появилась надпись, которая говорила, что Виталик любит Юлю. Шли годы. Я закончил институт, начал работать, у меня родила жена и ушла в декрет, вышла из него. Потом мы отвели дочку в первый класс, а надпись все держится, как приколоченная. И знаете что? Сегодня утром я спустя 10 лет читаю. Виталий, продай краску рядом с этой надписью.
1: Хорошая краска.
2: Хорошая краска.
1: Ну хорошо, что Виталий еще остался Виталий.
2: Надеюсь. Всякое бывает. Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди могут проехать 5000 километров для того, чтобы сфотографироваться на фоне своей машины.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В Беларуси будут делать все для развития здравоохранения. Об этом президент заявил накануне на открытии Гродненской областной больницы. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Будем делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси, и чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше. Обратился президент к медикам. По его словам, в стране уже построено достаточно подобных социальных объектов. Их надо эффективно и оптимально использовать. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам, которые выпускники писали 26 мая. Как сообщили Белта в институте, рассылка СМС с баллами начнется сегодня после 14 часов. Важно помнить, что официальное сообщение приходит только от адресата rix.by. В нем нет никаких ссылок, а только предмет, балл и номер бланка. Все остальное – мошенники. В Минске сегодня велокарнавал. Будет ограничено движение всех транспортных средств с 10.30 до 12.30 по проспекту Победителей от Ленина до Мельникайте, с 10.50 до 12.10 от Мельникайте до Нарочанской. А с 16.30 возможно введение кратковременных ограничений на движение всего транспорта по улице Ленина от Интернациональной до Немиги по проспекту Победителей от Немиги до Мельникайте. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Сегодня грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В МВД напомнили правила дорожной безопасности. Во время дождя рекомендуют увеличить дистанцию, включить ближний свет фар, не делать резких маневров. При сильном ветре не парковаться под деревьями. В непогоду не стоит пользоваться велосипедами и средствами персональной мобильности.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 20 тепла, в Бресте, Гродно и Могилеве до 23, до 26 в Витебске и до 28 в Гомеле. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве дожди, временами сильное, шквалистое усиление ветром.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: тебя.
1: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
2: Здравствуйте нашим людям, которые же давно проснулись. На часах 11 часов и 6 минут, если вообще время для субботы имеет какое-то значение. Никуда не торопимся. Отдыхаем, наслаждаемся жизнью. Лет смакуем. По капельке, по чуть-чуть. Где-то далеко идут грибные дожди. Ну а с вами наши люди. Константин Дмитриевич Каштанов, приветствую вас.
3: И Александр Владимирович Барский, доброе вам утро.
2: Доброе. Место встречи изменить нельзя. По выходным это Радио Рокс, и сегодня мы вспоминаем, где вы всегда встречались с друзьями в юности.
3: Да, как проводили время со сверстниками в тех самых местах, и где обычно были ваши любимые места для тусовок. Мы уже повспоминали с вами и подъезды, и парки, и даже школьные стадионы. Где еще вы любили встречаться? Друзья, присылайте все свои истории, воспоминания, самые теплые, самые искренние в наш вайбер 8033-699-102-1.
2: Ой, а кто-то прислал про курятник, потерялось.
3: Про курятник? Это, по-моему, Татьяна была.
2: Татьяна.
3: Давайте сейчас найдем.
2: Здравствуйте, Татьяну.
3: Татьяна.
2: Да. Наше место сбора находилось за клубом.
3: Да.
2: На широкой деревянной лестнице.
3: Да.
2: Между собой это место мы называли курятник. Самое интересное, что при отсутствии мобильной связи мы всегда знали, и где будет товарищ, подруга, и находили друг друга в этом неизменном месте встречи. В курятнике.
3: Пардон, а там были курочки и петушки, получается?
2: Не, ну лестница, она, знаешь, как жердочка в курятнике. Поэтому и напоминало это все. И уходя домой, поздним вечером всегда говорили, ну что, завтра на курятнике в 19 часов. Молодежи 90-х из агрогородка Новковитебской области. Огромнейший привет. Может, встретимся на курятнике?
3: Ох, вот это хорошо, Татьяна, отлично.
2: И гитару не забудьте.
3: Конечно, а вот, кстати говоря...
2: Телефон лучше дома оставить, мобильное.
3: Не надо там... Вот в таких встречах телефоны не нужны. Ирина нам дописала, добрый день, Ирина. Пишет, знаете, а мне вспоминается моя юность. Это середина 80-х, я жила в поселке. Был, конечно, и клуб, но знаете что? Собирались там мы возле моего дома на лавочке. И были песни под гитару, играли в какие-то игры, например, угадать название фильма по каким-то фразам. И, конечно, была первая любовь. Как было хорошо, как было душевно, пишет Ирина. Браво, Ирин, полностью с вами согласен. Вот оно. И не надо в клубы ходить. Лавочка перед домом. Этого достаточно.
2: Это классно. Давайте вспомним. У нас 2 часа еще впереди для этого. Где вы всегда встречались с друзьями в юности? Как проводили время со сверстниками?
3: И где обычно были ваши любимые места для тусовок? Присылайте все свои истории и воспоминания в наш вайбер. 8033-699-102-1. Нормально, Александр?
2: Ой, отлично, Константин.
1: Только наши люди знают, что, как ни крути, но самый удобный шкаф для одежды – это стул.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Мы выбираем все.
2: О, как.
1: И сразу.
2: И сразу.
1: И можно без хлеба.
2: Главное, чтобы было вкусно. Место встречи изменить нельзя, друзья. Сегодня у нас такая тема. Вспоминайте, где вы всегда встречались с друзьями в юности? Как проводили время со сверстниками в тех самых местах? И где обычно были вот эти вот ваши любимые места для тусовок? Присылайте все свои воспоминания в наш Viber 8033-699-102-1.
1: Наталья пишет. Да-да. Наталья, привет.
2: Приветствуем вас.
1: А у нас было место, где встречались. Это лавочка у дома. Какого дома, не важно. Главное, чтобы была лавочка. Конечно, конечно. И это место мы называли «Пятачок».
2: «Пятачок».
1: Двухкассетник со встроенной светомузыкой. И кассета с записями группы «Нэнси».
2: Хорошо.
1: «Дым сигарет с ментолом». Пьяный угар качает. Наташ, спасибо за воспоминания приятные. У каждого были такие места.
2: Конечно. А вот Алла поделилась. Пишет, знаете, наше место встречи — это школьный двор. В детстве мы там играли. Там же мы потом и встречались. И там же были и песни под гитару. Замечательное, в общем-то, время. Слушайте, сколько школьных дворов объединило семей, пары, создало ячеек общества на самом деле. Даже не перечислить, наверное, всех.
1: Давайте разберемся, что же день грядущего, наступивший, нам готовит. Прислушаемся к шепоту звезд.
2: А, давайте.
0: Гороскоп.
1: Проще говоря, именно так. Овны, с вас начнем. В этот выходной устройте себе день интеллектуального азарта.
2: Хорошо.
1: Соберите друзей на настольные игры или разгадайте какой-нибудь сложный кроссворд, сканворд. Вашему мозгу сегодня срочно нужна бодрящая встряска.
2: Ну, правильно, немножко подумать, это чего это мы так расслабились. Тельцы, сегодня займитесь коллекционированием приятных тактильных ощущений. Вот переберите старые бумажные фотографии, пересадите комнатный цветочек или просто пройдитесь босиком по траве. Это подарит вам незабываемые эмоции.
1: Всего-то?
2: Да,
1: босиком по траве,
2: конечно,
1: и перебрать старые бумаги. А помацать? Ну, ты же про тактильное приятное, тактильное ощущение.
2: Зависит от того, как, кого и где.
1: Понятно. Близнецы, в этот выходной станьте исследователем местной архитектурки. Найдите в городе здание с самой необычной историей или старинный дворик. Ну и рассмотрите их детали. Это подарит неожиданное вдохновение вам на все выходные. Вспомните свои места для тусовок.
2: Да-да-да, где отдыхали? Раки.
1: Это к тебе ты хотел сказать.
2: Ко мне я хотел сказать, да. Сегодня устройте день абсолютной честности с самим собой. Вот запишите в блокнот три вещи, которые вас тайно раздражают, и придумайте, как экологично и быстро избавиться от них уже к этому вечеру. Это вам очень сильно поможет. Значит, записываю.
1: Заначка под матрас.
2: Отсутствие денег меня раздражает. Отсутствие времени и сна. Как с этим справиться?
1: Вы как гастролирующая звезда.
2: Ну, получается так, да.
1: Тоже в погоне за деньгами жалуются на отсутствие сна. И чего там еще?
2: Да там всего.
1: Всего на свете. Да, львы, в этот выходной примерьте на себя роль тайного благодетеля.
2: Ух ты, хорошо.
1: Сделайте анонимный перевод на благотворительность. Подвезите соседа тайно. Он, может, об этом не знает или будет сопротивляться. Неважно, везите. Или оставьте щедрые чаевые. Этот круговорот добра вернется к вам сторицей.
2: Ну, конечно.
1: Львы, начинайте.
2: В общем, играем в бумеранг. Где вы? Сегодня устроите день кулинарного минимализма и разгрузки. Вот откажитесь от сложных блюд в пользу простой, чистой, а главное, полезной еды. Ваш организм моментально отблагодарит вас легкостью и приливом сил.
1: Вот хорошо. Прекрасно.
2: Прекрасно.
1: Весы, в этот выходной звезды советуют вам организовать уютные посиделки с самыми близкими друзьями. Места вы знаете. Душевные разговоры за общим столом станут лучше лекарством от накопившейся за неделю усталости. Действуйте.
2: Ну, конечно, а потом можно еще и под столом, если совсем хорошо пойдет. Скорпионы. Сегодня, скорпионы, займитесь творческим обустройством своего домашнего пространства. Вот добавьте уюта. Переставьте мелкую мебель, зажгите новые ароматические свечи или обновите текстиль. Это все поможет обновить еще и ваши мысли на эти выходные.
1: А переставить мелкую мебель — это что? Стульчики для кукол?
2: Ну, в зависимости от того, насколько ты сам мелкий. Понимаешь? Для кого-то и диван может быть мелким.
1: Сойдемся на табуретке. Или стульчак переставить. Стрельцы, в этот выходной стройте себе день долгих пеших прогулок без какого-нибудь четкого маршрута или навигатора. Потеряйтесь на красивых улицах в Париже, например. Это я уже от себя добавляю.
2: Да-да-да.
1: Слушайте любимую музыку и ловите вдохновение в случайных мелочах.
2: Ну, с музыкой это мы точно можем помочь, поэтому присоединяйтесь.
1: Случайные мелочи тоже подбросим.
2: Да, кстати, приятно.
1: Осталось только определиться с красивыми улочками.
2: А у нас тут их хватает. У нас хватает.
1: Пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную.
2: Так, Саш, не сворачиваем козероги сейчас вы. Слушаем обеими ушами, пожалуйста, которых у вас я вижу.
1: Три.
2: Козероги, да. Сегодня запишите на бумаге все свои самые смелые планы, а потом мечты и цели на ближайшие месяцы. Ваша интуиция вот именно сейчас на пике, поэтому вы легко найдете самый короткий путь к успеху.
1: Чую, Саш, чую, Кощеюшку! Это про интуицию, Водолей. В этот выходной подарите своему телу максимальную заботу.
2: Вот хорошо.
1: Поласкайте себя. Сходите на массаж, в бассейн, ну или примите долгую ванну с пеной, чашечкой кофе, шампанским. Физическое расслабление снимет мышечные зажимы и стресс. Это я говорю вам как массажист.
2: Александр так водолеев преподнес, захотелось быть водолеями. Слушайте, рыбы у нас еще остались. Сегодня рыбы, знаете, неожиданный звонок или сообщение от человека из вашего прошлого поднимет вам настроение. Не бойтесь открыться старым воспоминаниям. Этот разговор принесет вам много приятных сюрпризов, а может даже и перспектив на будущее.
1: Помнишь, как в фильме «Афоня»? Скажи «тр». Громче. Алло, крокодил Гена у телефона.
2: Да-да-да, нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди знают, что по наследству передаются не только гены, но и чебурашки.

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
3: Светофор.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
0: Радио Рокс. Наши песни

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Место встречи изменить нельзя. Сегодня с теплотой вспоминаем места, где встречались с друзьями в юности.
2: Да
1: наши, вот
2: так.
1: Те самые места, ну, которые все знали. Вот. Даже не надо было говорить, встречаемся, а все прекрасно понимали.
2: Не было тогда, как ты правильно заметил, телефонов, еще вот этого интернета. Просто достаточно было сказать вечером все.
1: Там же.
2: А где, да, там же. Всем понятно было, о чем речь. Ну, на самом деле, Саш, правда, наши места это где? Это вот подъезды, да, наверное. Это где еще собирались? На гаражах на каких-нибудь, на стадионах где-нибудь собирались. Это все в контексте, я бы так сказал, традиций наших людей. Но ведь есть же еще, Александр, традиции не наши.
1: Конечно.
0: Наша игра.
1: Вот давайте сегодня капнем поглубже.
2: Да, мы
1: куда
2: сегодня...
1: мы отправимся?
2: Ой, тебе понравится. Это Швеция.
1: Швеция. Что мы знаем о Швеции?
2: Она существует, она даже присутствует на карте, и там интересно.
1: Это
2: там
1: Скандинавия, фьорды,
2: да.
1: Группа Абба, в конце концов.
2: Именно так. Друзья, вот смотрите, у нас есть вопросы о традициях народов мира, нелепых законах в разных странах, о всяких ритуалах. Сейчас вы услышите наш вопрос. Как только вы его услышите, возьмите свои телефончики, наберите наш вайбер 8033-699-1021 и пришлите свою версию правильного ответа. Только договоримся на берегу, вот как в старые добрые времена. Интернетами мы не пользуемся, думаем сами, пытаемся представить себя в Швеции.
1: В каменном веке.
2: Ну, кому что ближе, Саш, конечно, я тебя
1: без
2: понимаю.
1: Интернета.
2: Да, палку опусти, пожалуйста, да. Именно так. Представим себя немножечко вот в Швеции. Там была такая, Саш, традиция, да и существует до сих пор. Она называется кафереп. Вот такая вот. Для друзей. Ты устраиваешь, она так и называлась, устроить кафереп для друзей. В Швеции этот обычай зародился в конце 19 века, как закрытое социальное собрание для женщин, и стал важнейшей частью национальной культуры впоследствии. То есть вот если вы хотели собраться, вы устраивали именно вот это. Даже была такая ситуация. В 1945 году в Швеции вышла одноименная кулинарная книга-бестселлер, которая до сих пор есть почти в каждом шведском доме. Когда хозяйка приглашает друзей вот на этот вот ритуал.
1: Кафереп.
2: Да. Кофе обязательно должны быть поданы ровно столько видов домашней выпечки. Не меньше и не больше. Это самое жесткое правило в ходе этого ритуала. Считается, что если подать вместо этого количества выпечки меньше, ну, допустим, на один вид, то вы скупердяй и плохо готовите. А если хотя бы на один больше... то все решат, что вы выпендриваетесь и пытаетесь повысить свое положение в сравнении с другими своими друзьями. Да.
1: Слушай, пригласи на чай друзей, так еще и постарайся с выпечкой. Не просто там какие-то сухарики, печеньки, а надо
2: и
1: несколько
2: выпечка,
1: штук.
2: Что интересно, друзья, выпечка должна быть абсолютно разных видов. И обычно начинали с пресного печенья, а заканчивали заварными кремами и пирогами.
1: Ну, шведы могут позволить себе это.
2: Именно так. И вот у нас в связи с этой традицией
1: созрел вопросик.
2: Да.
1: Я даже предполагаю, какой.
2: А как вы думаете, а сколько именно надо подать видов домашней выпечки, следуя этой традиции встречу?
1: Я могу высказаться?
2: Ну, рискни. Давай, с барского плеча, давай.
1: 16.
2: Я цифру так и напишу. 16, хорошо, зафиксировали. Вы, друзья, присылайте свои версии в наш Viber 8033-699-1021. Еще раз вопрос. Сколько именно надо подать видов домашней выпечки, следуя этой традиции встреч шведской, которая называется кафереп? Или кафереп. Mm-hmm. Или кафереп, в конце концов. Ждем ваши версии, друзья.
0: Только наши люди знают, что от черной тоски хорошо помогает черный чай, а от зеленой – зеленый.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Ох, нелегкое это дело принимать гостей на чай и на кофе в Швеции.
2: Да. Там есть такая традиция, называется она кафереп. Для друзей его устраивает этот, собственно, кафереп. И вот в ходе этой традиции вы обязаны, как хозяин или хозяйка, которая это все устраивает, подать определенное количество видов выпечки своим гостям. Не больше и не меньше. Подойдите меньше, скажут, что вы скупердяй и не умеете готовить. Подойдите больше, скажут, что вы выпендриваетесь и пытаетесь возвыситься перед своими гостями. Надо было определенное количество. Вопрос был простой. Сколько надо видов подавать этой самой выпечки?
1: Ой, сколько версий было. И 12, и 13.
2: Да, было и 13.
1: Тоже 16 кто-то согласился со мной, но это неверно. Это может, было... 18, пишет Сергей.
2: 18, ну это серьезно, слушай. Это поди выпеки столько. Ты представляешь?
1: Неделю выпекать.
2: Ты 18 видов выпечки назвать вот так вот в лед сможешь?
1: Поэтому встречаются раз в 5 лет, наверное.
2: Да. И все готовят. Были версии и поскромнее. И 5, и 8. И вот про 8 хочется сказать отдельно. Вот если 8, то вы, ну, а-та-та, выпендриваетесь, вам бы сказали. Следует
1: это. А если 6?
2: А если 6, то вы скупердяи, друзья. Первой правильно ответила Татьяна. Последние 4 цифры 7338. Она написала 7
1: видов выпечки надо подавать,
2: конечно,
1: к столу, к чаю или кофе, если вы собираете друзей у себя дома в Швеции.
2: Именно так.
1: Хорошо, что мы не
2: следуя этой традиции, начинаете вы с самых невкусных постных печенек, а заканчиваете обязательно очень изысканными вкусными кремами и заварными пирожными.
1: В этом есть логика, потому что чайпитие, кофепитие, в основном происходит в воскресенье в Швеции. Поэтому 7 на каждый день недели приходится по одной выпечке.
2: Да,
1: а вот Анна, я бы тоже и Анне дал, как это, знаешь, принято говорить, приз зрительских симпатий, приз симпатий ведущих. Анна предположила, что подавать выпечки нужно столько, сколько человек за столом собралось.
2: Ну,
1: мне понравилась эта версия, хотя и неверная.
2: Хотя цыганские таборы это, наверное, больше всего ценят. Представляешь, что такое? Я приглашаю вас, друзья, на кафереп. Все, друзья, приходите. Приходит 100 человек. Это...
1: Партнер нашего чаепития, кондитерская фабрика.
2: Завод, я бы сказал. Целый завод здесь нужен, друзья. Да, кстати говоря, по поводу друзей, заводов и немножечко поиграть. У нас впереди стартует наша и ваша любимая командная игра. Хотите принять участие? Да все очень просто. Друзья, дозванивайтесь. Код Минска 017-363-1013. Прорывайтесь в прямой эфир. Мы забираем вас, и вы будете отгадывать вместе с нами слова. А если вы отдыхаете, ну не хочется двигаться, такая погода, и номер телефона набирать лень, набирайте тогда Viber 8033-699-1021. Слова «хочу» либо «плюсик». И мы сами вам перезвоним и заберем в командную игру. Очень ждем вас.
1: До встречи в командной игре.
0: Только наши люди знают, что чтобы жить, помогает природа. Чтобы выжить, помогает любовь. А чтобы пережить, чувство юмора.

0: Реклама. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть авто Хаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Наши люди приглашают наших людей в командную игру.
0: Наша игра.
1: Разделились мы на две команды. Одна команда называется «Киношники».
2: А вторая – «Доминошники».
1: Ну, кто как и где проводил время.
2: Нет, будем... мы просто доминируем. Каждому свое, друзья.
1: Это кино для взрослых.
2: Конечно, конечно.
1: Мы будем объяснять нашим игрокам значение слов.
2: Да.
1: Задача игрока сообразительного, надеюсь, я назвать это слово. Ну и победит та команда, которая угадает и назовет больше слов за 30 секунд.
2: Все очень просто. На первой линии к нам прорвалась, дозвонилась Наталья. Она у нас из Минска, учитель начальных классов. И у Натальи...
1: И вот здесь тебе щелчок по носу сейчас, Наталья.
2: Давайте.
1: Потому что прорвалась. Прорвалась. Не прорвалась, да.
2: Прорвалась.
1: Вот, а у меня... Вот тебе щелчок по носу.
2: Хорошо, хорошо.
1: Правильно говорю, Наталья? Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Правильно говорю.
1: Прорвалась.
3: Да.
2: Все правильно говорит. Хорошо. Ему, пожалуйста, дайте десяточку в дневник, а мне
1: двоечку. И пирожок с полочки.
2: Но только, Наталья, тогда я остаюсь после занятия, он уходит, все, чтобы честно было.
1: Наталья, сегодня у нас место встречи изменить нельзя, вот так емко звучит тема, но вспоминаем приятные места, где встречались с друзьями, с подругами в молодости, в юности. Как проводили время со сверстниками? У вас было такое место свое?
2: Место, да.
3: Да, было много разных мест. Вы знаете, даже вот вспоминая с такой теплотой все это, ну, это у нас была еще такая полянка. Мы жили в частном секторе, и мальчишки там устраивали по вечерам дискотеки, делали такие столики, музыку притащили. Ну, в общем, было очень круто, особенно летом.
1: Нормально.
2: Вставляешь сами.
1: А зимой где тусили?
3: А зимой в разных местах.
2: По сараям, по парникам.
1: Подъезды, тепленькие подъезды. Так, на второй линии у нас Николай, он из города Гомеля, специалист по аттракционам, между прочим. Николай, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, какие аттракционы сейчас в Гомеле пользуются наибольшим спросом?
4: Ой, вы знаете, летающая тарелка. Зодиак.
2: Как засняли?
1: А зодиак, я знаю, в Минске есть, кстати, зодиак.
4: Да.
1: А летающая тарелка?
4: Также автопоезд пользуется большим спросом, кстати, я водитель автопоезда.
1: Серьезно?
4: Катаю детей и взрослых по
2: набережной. Детям до сих пор нравится,
1: и
2: да?
1: И куда вы их катаете? Из Гомеля выезжаете или все как-то по кругу?
4: Нет, только по набережной.
1: Слушайте, остановки объявляете?
4: У меня кассир есть.
1: Хорошо.
4: Она этим занимается.
2: Подскажите, Николай, а вот только честно, много ли среди детей зайцев? Все ли оплачивают за проезд? Всегда было интересно.
1: Николаю дело рулить, понимаешь?
4: Кому до 3 лет, все и зайцы.
2: О, отлично, слушайте.
1: Отлично.
2: Ну, это классно.
1: Николай, мы сегодня вспоминаем места, где тусили в молодости, в юности. У вас были такие места? Расскажите нам.
4: Были. Очень много разных мест было, но это в основном мы встречались, был в нашем районе такой кинотеатр «Ракета».
2: Так.
4: Там встречались.
2: На «Ракете».
1: На космодроме.
2: На космодроме, вот, хорошо.
4: Ну, так назывался кинотеатр, сейчас его нет уже. Вот, возле школы встречались, в частном секторе встречались, там это, ну, мест было много, где встретиться.
1: Я понял вас. Николай, вот мне кажется, или я слышу стук колес, вы сейчас управляете поездом?
4: Да, я еду по набережной.
2: О, класс!
1: Молодец, какой. Молодец. Все, приедем в Гомель, обязательно найдем Николая, его паровозик, и прокатимся, знаешь, куда? В Ромашково поедем.
2: А можно зайцем?
1: Если тебе 3 года, можно и зайцем.
2: Холосо.
1: А я лисичкой. Так, Наталья, она барышня.
2: Конечно, барышня.
1: Уступаем.
2: Вперед.
1: Поэтому, Наталья, с вас и начнем. Есть уточняющие вопросы, что, где, как, дневник, вот, или...
3: Нет.
2: А за кого будете играть? Какая команда? Киношники или доминошники?
3: Давайте киношники.
1: Киношники — это ко мне. Наталья, готовы?
3: Да.
1: Погнали. Ведущая на свадьбе как называется?
3: Тамада.
1: Это изделие из муки, всему голова.
3: Хлеб.
1: Чтобы открыть замок или дверь, нужен?
3: Ключ.
1: Футболисты это передают друг другу по полю.
3: Мяч.
1: Да, в театре артист или музыкант выступает на этом. Выходит, как говорится, на...
3: Сцена.
1: Из ствола пистолета при выстреле вылетает...
3: Пуля.
1: Напольное покрытие из коротких досок выкладывают узором.
3: Паркет.
1: Да, ночная одежда как называется?
3: Какая?
1: Ночная одежда.
3: Пижама.
1: Гора, которая извергается.
3: Вулкан.
1: На торжестве произносят речь перед тем, как выпить.
3: Тост.
2: Слушайте, вы были очень рядом. Еще бы чуть-чуть и 11-е бы забрали. Ну, 10 слов.
1: Фиксирую. Наташ, молодец. Кто молодец?
2: Подтвердил.
1: Наташ молодец. Но мы же не знаем, как сейчас... Николай со своего паровозика нам ответит и сыграет.
2: Главное, уголька подбрось побольше, да. Николай, готовы?
4: Да.
2: Вы в команде доминошники. На счет раз, два, три, поехали.
4: Поехали.
2: Смотрите, это мелкий кухонный прибор, которым чистят картошку и режут хлеб. Что это?
4: Нож.
2: Да. На нее наматывают нитки и кинопленку. Это что?
4: Картошка.
2: Да. Сладкое холодное лакомство в стаканчике, которое едят летом все.
4: Желе.
2: Нет.
4: Мороженое.
2: Да. Верхняя зимняя одежда из натурального искусственного меха.
4: Шуба.
2: Да. Птица, которая не умеет летать, но отлично плавает среди льда.
4: Утка. Пингвин.
2: Да. Документ с фотографией, который доказывает, что вы гражданин страны.
4: Паспорт.
2: Да. Эту круглую штуку автомобилисты крутят руками.
4: Баранка.
2: А по-русски, по-человечески?
4: Руль.
2: Ну, конечно, руль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов.
1: Семь слов. Кстати, Николай, у вас руль или там рычаги какие-то в вашем паровозике?
4: Руль.
1: Руль.
2: Отлично.
1: Паровозик с рулем, как говорится. Наталья, вы с нами, я поздравляю. 10 слов, убедительная победа.
2: Браво, хорошая игра.
1: Ура! Я очень рад, так волновался.
2: Я тоже.
1: Я, наверное, больше, чем волновался, чем Наталья и чем, наверное, пассажиры паровозика Николая.
2: Наталья ближе всех подобралась к рекорду в 11 слов, на самом деле, за 30 секунд. И это просто браво. Да. У нас есть рекордсмены конца прошлого года, но там, ну там прям... Маэстро, а Наташа, она так ворвалась. Наташ, мы ждем рекорда. Очень
1: ждем
2: сильно один,
1: ждем. Ждем даже 13 когда-нибудь.
2: Да, конечно.
1: Это мы сделаем. Ради этого, собственно говоря, мы и приходим на работу, и, может, даже живем. Следующая остановка, Площадь Победы. Спасибо за игру.
0: Только наши люди на рыбалке маленькую рыбу отпускают, а крупную бережно складывают в майонезную баночку.

0: Реклама.
1: С 1 мая и все лето один час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
2: То самое чувство в ожидании чуда.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: А мы все об одном и том же. Место встречи изменить нельзя. Вспоминаем, где вы всегда встречались с друзьями в юности, как проводили время со сверстниками в тех самых любимых местах, да и вообще, где обычно были ваши любимые места для тусовок? Во всякие разные поры года. Где-то на улице, а может быть и в подъезде. Наш вайбер 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые истории.
2: Миша вспомнил, да. Где встречался, где проводил время. Миша, здравствуйте. Да. Пельменная. Это неподалеку от Суворовского. Только начинал с пельменной, потом в бутербродную заходил, потом в блинную и в рюмочную заканчивал. Это возле Минского военного Суворовского училища была такая.
1: Неплохо, неплохо.
2: Пельменная когда-то.
1: Это хорошее место. Аленка написала тоже по теме. Аленка, добрый день. Пишет, знаете, в моем детстве и юности не было интернета и гаджетов. Ну и слава богу. А главным развлечением были книги, кино и дискотеки. Так вот, находясь на летних каникулах, я ходила абсолютно на все киносеансы. Ничего себе, деньги позволяли. И встречая друзей при вопросе «пойдешь?», отвечала, ага. И мы всегда понимали друг друга, что речь идет именно о кино. К слову, тогда, помните, очень модно была тема индийского кино. 90% проката в кинотеатрах было именно оно, индийские фильмы. И к концу лета казалось, Аленка пишет, что я индийский менталитет и философию понимаю лучше, чем нашу славянскую. И знаете что, индийское лето не прошло даром. Тема настолько была превышена, что за всю последующую жизнь я больше не посмотрела ни одного фильма, не послушала ни одной песни. И Индия — это будет крайняя страна, которую я сотру на своей стретч-карте. Мол, место, где побывал. Да, да. Аленка, такое бывает. Да,
2: Дими, ача, ача.
1: Ой, ты понимаешь, у человека сейчас ПТСР начнется.
2: Елена пишет, в мою молодость во дворе был столик, где мужчины играли в домино. О,
1: у меня тоже, да, во дворе тоже стоят, да.
2: Почему сейчас не играют в домино?
1: Перевелась порода.
2: Порода что, мужиков или домино на всех не хватает?
1: Они либо стали мастерами спорта, либо в гаражах спрятались.
2: Вместо домино чекушки пошли. Ну, мы в карты, значит. Да. Смех, шутки, гитара. Место было под огромным кустом сирени. Так. Под лампочкой Ильича, которая вот в темное время суток освещала нам время. Да. Встреча под сиренью, вот с таким ароматом.
1: Ой, запах.
2: Такие какой, приятные воспоминания. Вот такое место было у Елены для свидания.
1: Слушай, ну вот это золото.
2: Это классно, это классно.
0: Анекдот.
2: Анекдот.
1: Давай.
2: У меня есть.
1: Давай. Или я хочешь? Давай я вначале. У меня такой
2: простенький. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет.
1: Итак, пришедшая на веселе на дискотеку Алла почувствовала недомогание. И поэтому приняла решение домогаться до всех сама. Бывает.
2: Не стоит ждать принца на белом коне, да? В магазин вперед, ну и устраивай свою личную жизнь сама. А вот такой анекдот. Мама, а почему ты не пускаешь меня на дискотеку, а? Ну, сынок, дискотека до добра не доведет. Я ведь там познакомилась с твоим отцом.
1: Нормально, Александр.
2: Отлично, Константин.
0: Только наши люди понимают фразу «руки не доходят посмотреть».

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Белорусы ни с кем не собираются воевать, только дружба. Об этом президент заявил на церемонии открытия Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно, передает Белта. Александр Лукашенко заверил, что в Беларуси будут делать все для мира и назвал войну катастрофой. До приезда на фестиваль он торжественно открыл Гродненскую областную больницу, поставил задачу медикам оказывать помощь не только белорусам, но и представителям других национальностей, которые за ней обратятся. В Беларуси принимаются дополнительные меры для защиты от вывода мошенниками денег со счетов в банках. Как сообщает Белта, с 1 июля вступают в действие новые стандарты финансовых услуг, и у банков будет обязательно наличие антифрод-системы. Она выявляет подозрительные действия, мошенничество и приостанавливает платежи. Банки будут собирать данные об устройстве пользователям, в том числе о его местоположении. Они должны проинформировать клиентов об этом и получить согласие. Белорусские футболисты обыграли сирийцев в домашнем спарринге с крупным счетом 4-1. Игра на поле национального футбольного стадиона прошла при полном преимуществе белорусов. Это была вторая товарищеская встреча наших и сирийцев. В первой, в ноябре 2022 года, в Дубае белорусы тоже победили. Второй домашний спарринг наша команда проведет 9 июня в Минске против сборной Буркина-Фасо. Минск дал старт сезону «Спорт для всех». Масштабный проект стартовал накануне на площадке у Национальной библиотеки. Продлится он 4 месяца. Локаций для тренировок 6. Практически все они для удобства участников подобраны вблизи линии метро. Тренировки на площадках будут проходить с 10 утра до 8 вечера. Спортивный инвентарь, коврики и все необходимое выдадут на месте. Участникам достаточно прийти в удобной одежде и с хорошим настроением.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 20 тепла, в Бресте, Гродно и Могилеве до 23, до 26 в Витебске и до 28 в Гомеле. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве дожди, временами сильное, шквалистое усиление ветром.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый день! Радио

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Объединились мы, как всегда, по выходным. Наши люди. Всем здравствуйте. Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский. Добрый день всем, наши люди, дорогие.
1: Добрый день. И погодные условия не помеха нашей всепроникающей радиоволне оказаться там, где вы. Дома. Может быть, кто-то на работе сегодня.
2: Конечно,
1: слышите,
2: да.
1: Шум дождя?
2: Шум дождя очень хорошо должен быть слышен нашим слушателям. Слушай, освежает. Как забавно. Как повезло. Веломарафон, насколько я помню, сегодня. У меня там друзья просто
1: есть,
2: участвуют.
1: Да.
2: Он до 12 часов. Он как раз закончился. Я первые истории начал получать от своих знакомых, они там на финишной черте. И сразу дождь просто вот столбом, стеной. Слушайте, как вовремя все...
1: Тем, кто устал или, может быть, мучает жажда, освежитесь, пейте и пойте под Радио Рокс.
2: А, кстати, если вам горячую воду выключили, вот, пожалуйста, и дождичек, он теплый сегодня, так что да. А мы сегодня, друзья, обсуждаем место...
1: Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. Сегодня у нас место встречи изменить нельзя. Ну, понятно, что это Радио Рокс по выходным, но вспоминаем, где вы всегда встречались с друзьями в юности.
2: Как проводили время со сверстниками и где, знаете, вот обычно были ваши любимые места для тусовок. Вспоминайте все эти места, подъезды, присылайте все свои истории в наш Viber 8033-699-1021. Какие там курьезы случались? А может, первая любовь? Да всякое же бывает.
1: Елена из Могилева пишет. Лена, здравствуйте.
2: Так, и что там, Елена? Добрый день, Елена! А я уже историю жду!
1: В начале 90-х нам с подругами было по 16-18 лет.
2: Хорошо.
1: В самом соку девушки. И регулярно по пятницам и субботам мы приезжали к бабушкам и дедушкам в деревню и торопились вечерами в местный клуб.
2: Так.
1: И пока родители в этом самом местном сельском клубе смотрели очередной душераздирающий индийский фильм.
2: Опять-таки.
1: Опять, да, мы с подругами собирались... В ожидании на веранде местного детского сада.
2: Ага.
1: Не буду говорить, какой сок мы... Чай, в общем, пили. Вот, но к окончанию фильма индийского, после индийского чая, понятное дело, мы шли в хорошем настроении уже на танцы в этот самый клуб. Сначала кино, а потом танцы. Танцы под ласковый май, под группу «Мираж». Это было что-то. А еще, вы знаете, приезжали ребята на мотоциклах с других соседних деревень, себя показать, на девочек посмотреть. Было очень весело и атмосферно. Но, конечно же, кого-то потом катали на этих мотоциклах,
2: конечно.
1: Ну и гуляли по деревне до рассвета. Ах, какие были времена! Елена с удовольствием вспоминает это.
2: Слушайте, тут Виктор еще поделился историей. Вот смотри, камушек в наш огород от Виктора прилетел. Виктор, добрый день. Говорит, знаете, а что мы все про вот тогда, а про сейчас место встречи
1: изменить
2: нельзя? Действительно, а почему бы и нет? Вот смотрите, взял я себе дом, и сейчас там постоянный ремонт. Недавно воду, допустим, проводил. А вот соседи, ну мужики, мы ж про ремонт и строительство, но в конце работы или недели вот собираемся, включаем на старом рабочем магнитофоне Радио Рокс, обсуждаем всякое подпенное. И ничего, так хорошо. Рядом, знаете, по-простому, у моих соседей машины есть, а гаражей нету. Вот и взаимозаменяемые места появились. Женщин у нас там не бывает, им скучно про ремонт. Вот вам самое настоящее место встречи изменить нельзя.
1: А
2: вот.
1: Женщины в другом месте собираются.
2: Конечно,
1: про помады.
2: Да,
1: мужики про ремонт, женщины про помады.
2: И все довольны.
1: И вот отдельно же и дети еще тоже.
2: Главное, чтобы у всех был Радио Рокс включен, и все. Меня тогда все устраивает.
1: Это хорошо. Пишите свои жизненные истории, где в юности встречались, любили проводить время, где тусили.
2: Присылайте все это в наш Viber 8033-699-1021. Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди не так боятся конца света, как потерю конца скотча.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Место встречи изменить нельзя. Как всегда, это Радио Рокс.
2: Да, как всегда, это мы, Барский и Каштанов. А у вас интересуемся, где вы всегда встречались с друзьями в юности? Как проводили время со своими сверстниками? Да и самое главное, где обычно были вот те самые ваши любимые места для тусовок? Присылайте свои истории, воспоминания, фото, видео, отчеты в наш Вайбер 8033-699-1021. А может, мы найдем того человека, у которого, знаешь, 20 лет назад это было вот то самое место для тусовок. И сейчас то же самое, но ничего не поменялось.
1: Может быть, вот Игорь пишет по теме. Игорь, здравствуй. Мы собирались в Минске на стадионе «Орбита». Был и есть такой, кстати.
2: Есть, да.
1: Кто мяч гонял по полю, а кто песни орал на всю округу. Вот как сейчас помню. А, кстати, Игорь, я помню эту песню. Дождь стучит по крыше, словно мне назло. Ты ко мне не вышла, сделав западло.
2: Я знаю эту песню тоже, кстати говоря.
1: Игорь, напомнили, спасибо.
2: Елена.
1: Кстати, я знаю этот стадион «Орбита».
2: Тоже там.
1: А его сейчас реконструировали, серьезное место.
2: Ты мячи гонял или что? Или песни пел, Саш, давай только честно. Елена нам написала.
1: Чередовал.
2: Молодец, спортсмен, почти полуспортсмен. Елена, добрый день.
1: С музыкальным уклоном.
2: В Могилеве пишет, знаете, главное место тусовки было возле кинотеатра «Червоная зорка». Называлось это место душевно, по-народному, рентген. Это был длинный ряд лавочек вдоль пешеходной дорожки. И по ней, знаете, народ, вот как на рентгене, просматривался сидящими на скамейках компаниями. Вот так вот. Все проходили.
1: Оригинально.
2: Да, вот так вот. Вот такие истории бывают. Ну и у нас же есть по истории, конечно же.
1: По истории, конечно. По истории да. Всегда было 5.
2: У тебя?
1: Ну,
2: это по десятибалльной.
1: По десятибалльной системе.
0: Наши байки.
2: Да, друзья. Знаете, у меня такая ситуация была. Собирались, конечно же, и на стадионах, и под школами. Но особенно в один момент мы осознали романтику.
1: А как под школами собирались? В подвале, что ли?
2: Не-не, под школами. Прям вот, ну вот, двери школы и вот прям под дверями.
1: Да?
2: Ну, хорошая геолокация была для старта вечера.
1: Чтобы далеко не ходить, потом сразу на уроки.
2: Ну, как бы да, потом проснулся, о, я уже в школе и никого не обманул. Так вот, друзья, в один прекрасный момент вот поймали мы эту романтику подъездную. Нашли подъезд любимый, который стал родным на многие-многие годы. Мы туда и ковер притащили. Мы туда и диван поставили, и кресло, и даже столик с гитаркой и журнальчиками. Цивилизовано было просто по максимуму. И самое интересное, друзья, что...
1: Никто... А жители?
2: Максимально
1: подъезда.
2: Позитивно и лояльно.
1: Очень
2: мы
1: хорошие,
2: с ними не ругались.
1: Очень хорошие люди.
2: И они с нами не ругались. Просили потише, мы были потише. Хотели они посидеть, поиграть на гитарке, сидеть. И вот об этом как раз ситуация. Мы однажды сидели на гитаре. Нам лет по 15 было. Тренькаем что-то там, вспоминаем песенки. Ну, вот те самые подъездные. Да, все их знают наизусть. Заходит мужик. Говорит, парни, вы тут на гитаре играете? Мы говорим, ну да, играем. Говорит, дайте сыграть, а, по-братски. Мужик, ну держи, конечно. А мужик вот такой, знаете, уставший от жизни заводчанин, лет 45 и плюс, и дальше, повыше. И он поиграл, спел нам пару песен. Хорошо, душевно так, как мужик, ну как надо.
1: А что спел-то?
2: А я не помню, слушай, там что-то было...
1: Цоя, наверное.
2: И Цоя было, да. И что-то из даже «Машины времени». Короче, что-то вот то, вот та,
1: допустим,
2: старая школа.
1: Хорошо.
2: Сыграл, говорит, мужики, спасибо вам, я сейчас вернусь. И убежал, исчез, все, возвращается через 15 минут с двумя гигантскими пакетами. А там, ну вы же, конечно, простите, молодые мы были. А там и пенная, да и закусочка, и газеточка. И все так цивилизованно.
1: Расчувствовали мужчину, нашли слабое место.
2: Со слезами на глазах он говорит.
1: Кнопка гитарная.
2: Мужики, спасибо вам большое. Да. Вспомнил молодость. Отдал, всучил в руки и убежал. Растворился в бесконечности.
1: Вот хорошо, когда Браво. Такие понимающие люди есть.
2: Да,
1: согласен. И живут они в определенном подъезде.
2: Слушай,
1: там надо мемориальную доску установить. Это как
2: фамилии,
1: раньше в Советском
2: да.
1: Союзе. Дома боролись за звание в дома высокой культуры быта.
2: Да, да, да,
1: самые
2: да.
1: чистые, самые аккуратные, жильцы воспитаны. И здесь, на этом доме, надо такую на подъезде мемориальную табличку повесить. Здесь живут самые понимающие...
2: Соседи.
1: Соседи или люди в городе.
2: Самые душевные. Именно так, Саша, именно так.
0: Только наши люди знают, что чтобы похудеть, надо есть один раз в день. Но с утра до вечера.
3: Ты моя...

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего от 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная – 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю – 12,99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль премиум» – 8,99 за килограмм. «Мясная лавка» – с нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-212-64-77-82.
5: В Ома с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальная 49,99, двуспальная 59,99, евро 69,99. Если товары для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.
6: Радио Рокс.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Кто бы что ни говорил, но место встречи и правда изменить нельзя. Иной раз это Радио Рокс, это Барский и Каштанов, и мы у вас интересуемся сегодня, друзья. Где вы всегда встречались с друзьями в юности? Как проводили время со своими сверстниками? И где обычно были ваши любимые места для тусовок? Вспоминайте, присылайте свои самые интересные истории в наш Вайбер 8033-699-1021. А также можно и фото, и видео.
2: Можно. Девушки, понимаю. Женщины, барышни сегодня очень активны.
1: Конечно,
2: Эльвира,
1: да.
2: Пишет. Эльвира, здравствуйте.
3: Так, так, так.
2: Значит, 97-2000 годы это было.
3: Да, и что там было?
2: В деревне Новоселке Борисовского района.
3: Ух ты.
2: Клуба не было.
3: Клуба не было.
2: Сгорел еще в 85-м.
1: Хорошо отдыхали.
2: Неаккуратно отдохнули. Ну и ребята в старой столовой организовали клуб, который назвали «Загон».
3: «Загон»? Интересно.
2: Год или два туда ходили, пока не выгнали нас и оттуда.
3: Так.
2: Потом частником был организован, открыт бар.
3: Да.
2: Собирались там.
3: Так.
2: Я уже... замужем была.
3: Так.
2: Уехали из деревни, но было место, где встретиться с одноклассниками. А после и бар закрылся, и места встречи привычного не стало.
3: Да-да.
2: Грустно, что вот по сей день, уже 20 лет как прошло, но нет ни клуба, ни одного места, где можно собраться молодежи и приятно провести время. К сожалению, на остановках собираются или просто вот у магазина стоят. Но, однако, деревню называют агрогородком.
3: Да.
2: Привет всем одноклассникам, бывшим односельчанам, кто меня знает из Новоселок, это Эльвира, с такой легкой грустью,
3: какая,
2: но в то же время
3: история,
2: с приятностью, да, вспоминает то время, когда было где проводить время, где тусить.
1: Слушайте, надо найти
2: загон,
1: просто мужика с колонками и тачкой, и все. Там гирлянды купить какие-то, да и все, и пожалуйста, вот вам место, да на любом пятачке, господи.
2: Или какой же самосвал, кстати. О том, что купить, что продать, но это же к нам, в нашу привычную эфирную забаву. Как всегда в это время отправляемся куда?
3: Барахолку!
0: Барахолка.
2: Садитесь пять, Костя.
3: Я угадал, да.
2: Краткое завуалированное описание одного предметика, который попался мне на глаза, очень так полезный. Я сейчас расскажу коротенько так, как всегда, с перерывами. Антракт будет, да?
3: Само собой,
2: перерыв на обед.
3: Да.
2: И по ключевым словам, наши люди попробуют себе это представить.
3: Так.
2: Изделие. Ну и предположить, что же я хочу купить на барахолке. И свои самые смелые предположения отправлять будут в ближайшее время в наш Вайбер.
1: 8033-699-1021. Друзья, тут очень важно, как только вы догадаетесь, что же Саша хочет купить на барахолке, вы сразу пишите, потому что сегодня у нас интересный победитель будет, Александр. Я тут высчитал, использовал календарь мая и наш. Сегодня 06.
2: Но уже в календаре июня, Костя.
1: Да. Сегодня 06.06.26. И как вы думаете, кого мы сегодня объявим победителем?
2: 666-го?
1: Спасибо. Нет. Садитесь. 2-6. Кто правильно сегодня
2: хорошо
1: ответит, кто что же Саша нашел на барахолке, попадает к нам в прямой эфир, где мы его, конечно же, поздравим и дадим возможность передать привет и поздравления вот всем, кому он считает нужным.
2: Конечно. Так. Сделаем самым сообразительным человеком не только этого часа, да, этого дня даже.
3: Конечно, само собой. Само.
2: Итак, ушки на макушке.
3: Тут.
2: В руках смартфон.
3: Тут.
2: Вайбер тоже набирайте заранее, 699-1021, код 8033.
3: Мы
2: шестым
3: готовы?
2: Будете?
3: Буду.
2: Присоединяйтесь к нам. Погнали. Это продается в Минске, это продает Виктор, но не это важно, не это, в этом суть. Этот электрический агрегат в разных модификациях теперь есть уже в каждом доме, слава богу. Однако, Костя,
3: да,
2: такое бытовое счастье было не всегда, представляешь? Люди долго шли к изобретению этого очень полезного устройства в разных странах мира.
3: Ага.
2: Пока один сообразительный британец по имени Хьюберт топнул ножкой и решил, что в таких антисанитарных условиях больше жить нельзя.
3: Какой он у тебя американец получился.
2: Англичанин. И в самом начале прошлого века запатентовал любопытную моторизованную конструкцию, которая работала уже от электричества. Это приспособление не просто гоняло микроскопически твердые бытовые частицы с одного места на другое, а собирало их и надежно фиксировала внутри специального контейнера с фильтром, который затем чистили и применяли снова.
3: Ну, как все
2: вот
3: просто.
2: Так. Эта штуковина очень понравилась всем чистоплотным хозяйствам, что в скором времени в США уже был налажен массовый выпуск этих компактных бытовых приборов, которые захватили весь мир и сделали наши дома чище. Сейчас эти агрегаты эволюционировали настолько, что работают автономно и без помощи человека. Не жизнь, а сказка.
3: Сказка.
2: Стоит это чудо-машина 210 белорусских рублей. Что нашел, что хочу купить на барахолке? Догадались?
1: Именно так, друзья. Если вы догадались, набирайте наш Viber 8033-699-1021 и присылайте версию своего правильного ответа. И помните, сегодня у нас 06-06-26.
2: А значит, не надо нам угрожать.
1: Шестой, кто правильно ответит, попадет к нам в прямой эфир. Друзья, гонка началась. Ждем версии.
0: Только наши люди могут ужиться с кем угодно, если живут порознь.

0: Реклама.
1: В Бома с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров, 89,99. Складная лавка 180 сантиметров, 89,99. Если за товарами для отдыха, то в Бома.
2: Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
3: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
4: Сочный бургер. В блюде этом главное всегда котлета. В ней должно быть мяско нежным, тающим во рту, конечно.
5: Ганна это понимает и к сезону выпускает из говядины котлеты, равных им в природе нету.
4: Котлета для бургера из отборного филе и нежной говядины. Легко готовить на природе и дома. Новинка от Ганны. Вот радость гурмана.
0: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Укушу тебя вперед на 10 лет.
2: Ты что такой хищный, Саша?
1: А потому что нашел... Это раньше у меня сидения не было на велосипеде. А сейчас я нашел и сиденье, одну интересную штуковину на барахолке.
2: Хорошо.
1: Все, версии ваши больше наш вайбер не принимает. Мы подводим итоги. Нашел какой-то, валялся, значит, электрический агрегат.
2: Да.
1: В разных модификациях теперь есть уже в каждом доме.
2: Понятно.
1: Однако такое бытовое счастье было не всегда, Костя. Люди долго шли к изобретению этого очень полезного устройства в разных странах мира. Да. Пока один сообразительный британец по имени Хьюберт топнул, так знаешь, ножкой, решил, что в таких антисанитарных условиях больше жить нельзя.
2: Да.
1: Не надо мусорить, да. Это Джоанна Стингрей, помнишь, была такая в начале 90-х?
2: Конечно.
1: Не надо мусорить. В общем, в самом начале прошлого века запатентовала любопытную моторизованную конструкцию, которая работала от электричества. Это приспособление не просто гоняло микроскопически твердые бытовые частицы с одного места на другое, а собирало их.
2: Ух ты, как
1: да,
2: интересно.
1: Вклад в банке, можно сказать, делало. И надежно фиксировало внутри специального контейнера с фильтром, товарищи, который затем чистили и снова применяли.
2: Так.
1: Эта штуковина очень понравилась всем чистоплотным хозяйствам, что да. В скором времени... В США был налажен уже массовый выпуск этих компактных компактных бытовых приборов, которые захватили весь мир и сделали наши дома чище. Какое счастье.
2: Хорошо.
1: Сейчас эти агрегаты эволюционировали настолько, что работают автономно, без помощи человека. Стоит эта чудо-машина 210 белорусских рублей.
2: Бери, не хочу. Как говорится,
1: хочу.
2: Все очень просто. Хочу, да. Слушай, ну тут такая ситуация. Вот ты как только закончил описание, наши люди, по-моему, сразу вот все, знаете, как любят говорить, просекли все. Вот догадались.
1: Кто-то среагировал на имени Хьюберт.
2: Да, кстати говоря, уже там были какие-то версии. Ну вот смотри, из уникального, их было не так много разных разночтений твоего описания, микроволновка к нам прилетала, кофеварка.
1: Делает дом чище микроволновка.
2: Конечно, да. Остатки еды можно же разогреть.
1: Можно.
2: Была версия, которая тебе не понравится, но я обязан ее озвучить. Мангал с электрофеном. Потому что, да.
1: Ну, это по приколу кто-то присылает.
2: Ну, конечно.
1: Уже, который...
2: А вот, что мне понравилось. Робот-пылесос. Ну, вот, казалось бы, рядом, да? Но нет.
1: За 210 рублей как-то дешево для робота-пылесоса.
2: Был еще робот-падесос. И даже версия пылесос. Пылесос.
1: Падесос?
2: Падесос и пылесос. Я не шучу.
1: Говорит роботу, а поди-ка вот туда. Поди.
2: Сударь, вы не хотите немножко подисоснуть?
1: Пососи, да. То, что вот эти, как я сказал, микроскопические твердые бытовые частицы.
2: Пылесоснуть. Так вот, правильный ответ сегодня 6-й у нас прислала Анна. Приглашаем ее к нам. Она заходит с этим... умным, мощным, сильным, стильным агрегатом, потому что туда что только не запихивают. Вот серьезно, ну да.
1: Не продолжай, Константин. Мне знакомые врачи в больнице скорой помощи рассказывали всякие разные чудные истории, которые происходили с гражданами несознательными и вот этим самым, что в руках несет Анна.
2: Ну, благо Анна-то сознательная. Анна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите нам, так что же Саша нашел на барахолке, хочет приобрести? Что это такое?
3: Конечно же, это пылесос.
2: Не, точно? Не падесос?
1: Пылесос, совершенно верно. 6-й вы оказались, Анна, у нас здесь на Вайбере чудесном.
2: Да.
1: На каком этапе повествования моего про чудо, технику пылесос вы догадались, что это пылесос? Они микроволновка.
3: Когда сказали, что не разбрасывает, а собирает. Тут сразу все стало понятно.
1: Вот, потому что первые пылесосы-то, которые были изобретены в разных странах мира, они же пыль гоняли. Они вот так просто, как такие, знаешь, веники механические.
2: Ну, понятно, из пункта А в пункт Б.
1: Но не сосали. А вот этот всасывал в себя все эти частицы, хранил, пока они чистили. Но первые пылесосы, вот эти, которые... собирали пыль. Они были настолько большие, что в те хозяйства, где требовалась уборка, их привозили на лошадиных повозках.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Не, ну, понятно,
1: поэтому, говорю, потом доработали большая, их, сделали компактными уже в США, но американцы это все любят.
2: Конечно.
1: Патентовали.
2: А, кстати говоря, вынужден отметить, Аннушка у нас сегодня не просто шестая сегодня победившая, она сегодня у нас с тобой негласный приз зрительских, точнее, ведущих симпатий забрала. Она у нас в статистике, в традициях наших людей написала ответ очень смешно. смешной по поводу блюд. Столько же блюд надо, сколько и людей.
1: Да, помню. Да. И знаете, Анна, я не вижу истории ваших сообщений у нас в Вайбере. Вы сегодня первый раз нам что-то написали?
2: У вас дебют?
3: Вы знаете, я вас слушаю постоянно, да. Но почему-то вот сегодня мне захотелось поучаствовать в интерактиве.
1: Правильно.
3: А так вы у меня всегда в ушах.
1: Что-то вот мы нашли у вас в голове, вот в ваших ушах, вот эту кнопочку, после которой нажали, вы нам написали. Правильно сделали.
2: Правильно сделали. Друзья, если кто-то смущается, переживает, ой, зачем им писать нашим людям, не смущайтесь.
1: Я не одет, не мылся
2: конечно,
1: еще.
2: Конечно, конечно. Принимаем всех, и наш Viber 8033-699-1021 принимает всегда и всех да с любовью.
1: Слушай, Анну так хорошо слышно, такое ощущение, что она в соседней комнате. Где вы живете, Анна?
3: В Гомеле.
1: Гомеле.
2: В соседнем Гомеле.
1: В соседнем Гомеле. Гомель в соседней комнате, оказывается. Анна, как победитель, привет и поздравления, хорошие, добрые слова в адрес... У вас же есть хорошие, добрые люди в жизни?
3: Знаете, есть, конечно же, есть. Но... Я вот желаю всем, чтобы у всех рядом были хорошие, добрые, отзывчивые, позитивные люди. Вот побольше таких. Будут разные, это 100%. Но вот хороших, отзывчивых, позитивных, добрых, самых-самых лучших побольше каждому и всегда. Вот.
1: О, какой тост хорошо, шикарный.
2: Правильные слова.
1: Шикарный
2: конечно,
1: тост. Максимально. Хорошо говорите. Вы чем занимаетесь, кем работаете? Тамада?
3: Я руководитель отдела.
2: А какому отделу?
3: Кадров.
2: Опа, уже все интереснее стало. Все
1: пылесосных интереснее. Кадров. Хорошо, Анна, спасибо за участие, за игру. Шестой номер сегодня счастливый для вас. Приятного дня. Не расставайтесь с Роксом, если это возможно. Ну и, как просили, для любимого человека какую-нибудь хорошую песню.
2: Для мужа,
1: да. Серьезно. А что, муж нелюбимым человеком считается? Уже.
2: Саша, я вне эфира тебе расскажу пару историй. Но у Анны все
1: мне
2: сложилось.
1: Мне пацаны с района тоже это рассказывали. Анна, для вас, для вашего мужа Елена Максимова через мгновение с песней «Будь со мной».
0: Только нашим людям, если разрешить делать все, что угодно, они не будут делать вообще ничего.

0: Реклама.
1: В Мила поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом Vivien Sabo. Гель для душа Old Spice 675 мл 17,99. Средство для посуды АОС 3,69. С 4 по 7 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Кстати, о местах, где собирались в юности, тусили. Да-да. Было у меня тоже такое. Тетя Лариса, это мама моей одной знакомой хорошей, настолько гостеприимная была женщина, что даже когда, приходя в гости навестить Анютку, знакомую свою, а ее не было дома, она где-то училась, она говорит: «О, Саш, заходи!» Потом подтягивались и другие люди. Они знали, что у Анютки, пока ее нет дома, можно тоже немножко отдохнуть, подождать ее. А мама, тетя Лариса,
2: все
1: всегда...
2: Накроет,
1: она собиралась по человек 8-10.
2: Ого!
1: И папа с пониманием к этому относился. Конечно. Всегда любил с нами пообщаться, побеседовать, чем живет, о чем
2: и
1: говорит молодежь.
2: Тетя Лариса, он тоже захотел.
1: Тетя Лариса.
2: Прости уж.
1: Не буду называть фамилию, привет вам огромный.
2: Тут, кстати,
1: я знаю, она слушает меня.
2: Сообщение персонально для Александра Барского прилетело, написал Виталий, говорит: «Александр, а вы не могли бы анекдот про... ассиминатора и коров на ферме рассказать, пожалуйста?» Я цитирую.
1: Ассиминатор?
2: Ну, явно про ассинизатор.
1: Нет, ассинизатор — это совсем другое.
2: Так, я понял.
1: Ассеменитель имел в виду, наверное.
2: Все, дошло. Это ж профессия, точно.
1: Это кто просил?
2: Это Виталий просил.
0: Анекдот.
1: Да, был такой прикольный анекдот. Значит, в колхозе приехал ветеринар. Дело у него важное.
2: Да.
1: Проводит искусственное осеменение коров.
2: Ага.
1: Значит, закончил этот столь важный для сельского хозяйства, для животноводства процесс.
2: Да.
1: Уже моет руки. Все, готов уходить.
2: Да.
1: В общем, тут подходит к нему коровушки, буренки, плотным кольцом так окружили.
2: Да.
1: Он говорит: «Ну, че, рогаты, идите вон, все, пошли отсюда». И одна корова с такими большими грустными глазами наклоняется к окошку, к нему так... близко-близко и печально произносит: «А поцеловать?»
2: Какой жуткий анекдот.
1: Жуткий
2: анекдот.
1: Для кого?
2: Слушайте, у меня попроще. Для коров, конечно же. У меня такой анекдот. Знаете ли, я разношу по подъездам бесплатные газеты, обеспечивая тем самым пенсионеров программы телепередач на следующую неделю. И знаете, при знакомствах с девушками я представляюсь очень просто. Я специалист по программному обеспечению.
1: А, да, кстати, хорошо. А неплохо звучит, да?
2: Хорошо звучит,
1: да. Вот еще тогда такой анекдот.
2: Давай.
1: Наверное, тему или нет. Значит, сидят в баре. Представь, лев, волк и свинья.
2: Конечно, да.
1: Ну, тут решили прихвастнуть друг перед другом. Волк говорит: «Я когда завою, так меня весь лес боится, во как!» Лев говорит: «Подумаешь, я когда...» Похоже, как свинья.
2: Да, похоже.
1: «Я когда зарычу, так меня боится вся саванна».
2: Да.
1: Свинья так слушала, задумчиво так отхлебнув из бокала: «Ну а я что? Мне стоит только кашлянуть, так весь мир трясется от страха».
2: Жуткие анекдоты. Александр, вы сегодня жуткими анекдотами, но смешными. Хорошо.
1: Как вам повезло, Константин? Уже время идет на секунды. Вы покидаете мою жуткую компанию и идете туда, где вам будет приятно, хорошо. Сегодня у вас щи.
2: Щи.
1: В меню.
2: Да, будут. Будут щи, кстати говоря. Ты так...
1: Завидую вам.
2: У вас третий глаз открылся, Александр. Как вы так... Могет, а, юноша?
1: Все, не будем бередить раны мои голодного человека. Отправляю вас на все четыре стороны, а наших людей призываю не переключать радиоканал, слушать Радио Рокс. Через несколько мгновений Андрей Симович расскажет, какие же лучшие песни недели были. Ну и послушаем их вместе. Ну а через час услышимся в рамках приятной народно-поздравительной программы «Был бы повод».
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди от контролеров убегают всей электричкой.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Зампредседателя КНР Ханьчжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Самолет совершил посадку в национальном аэропорту Минск. Ханьчжэн возложит цветы к монументу Победы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Запланировано его участие в открытии Белорусско-Китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества, посещение ряда знаковых культурных объектов. А в Бресте сегодня встречают президента Ганы. Джон Драмани Махама прибыл с рабочим визитом. В регионе лидер африканской страны проведет деловые переговоры в программе и посещение некоторых объектов, в частности, в сфере интересов деятельность предприятия «Савушкин продукт». К другим новостям. Из аудитории проведения ЦТ за нарушение удалили 10 абитуриентов. По состоянию здоровья не смогли продолжить тестирование 4 человека. Вчера абитуриенты писали ЦТ по физике, химии, обществоведению и истории Беларуси. В стране завершились основные дни тестирования. Абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли ЦТ в основные дни, проходят его в резервные. Более 400 школьников из Беларуси участвовали в отборе в экспедицию на Северный полюс на борту атомного ледокола. Как сообщает Белта, всего в отборе приняли участие около 5000 школьников из 22 стран. Они прошли викторину и серию вебинаров. В финал вышли 10 белорусов. Теперь им предстоит пройти последний этап конкурса. Победители отправятся в уникальное путешествие к Северному полюсу. А в Большом сегодня стартует творческий проект «Балетное лето». Пройдет он по 14 июня. Сегодня и завтра в театре премьера «Баядерки». В спектакле множество молодых талантов из нового поколения артистов. Программа «Балетного лета» разнообразна от шедевров классики до вьетнамской традиционной музыки.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 20 тепла, в Бресте, Гродно и Могилеве до 23, до 26 в Витебске и до 28 в Гомеле. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве дожди, временами сильное шквалистое усиление ветром.
1: Добрый день. Радио «Рокс». Золотой вираж.
2: Вот это я понимаю кураж. Снова на «Роксе» стартует «Вираж». Первые музыкальные гонки в эфире любимого радио. У микрофона приветствую всех я, Андрей Асимович, позитивный и жизнерадостный комментатор. Готовы узнать, кто на этой неделе стал лучшим гонщиком, а кто покинул трассу. Спокойно, я все расскажу. Для начала коротко правило. Еженедельно на гоночный трек «Рокса» выходит 10 песенных болидов, 7 участников основного состава и 3 претендента. Кто это будет, в каком порядке они финишируют, решаете только вы, болельщики на радиотрибунах, отдавая голоса на сайте rocks.com в разделе «Золотой вираж». Вы предопределяете музыкально-гоночную судьбу и добавляете скорости нашим болидам на радиотрассе. Больше голосов – больше шансов на победу. Меньше – прямой путь на вылет из гонки. Кстати, с аутсайдеров давайте и начнем. Барабанная дробь и тишина на трибунах. 5 недель держался в гонке болид, когда мы были молоды, Александра Юрпалова. Эх. Несколько неудачных маневров, появление на трассе серьезных соперников совсем вывели песнемобиль из строя. И тут одно из двух. Либо пилот, а вместе с ним его болельщики сдадутся, либо поднажмут на голосование и снова вернут яркого участника гонки обратно. Правда, ему опять придется пройти путь заново от претендента до основного гонщика. Это я уже на секундочку, друзья, вам подсказку дал. В общем, голосуйте.
3: Когда мы были молоды, вольный ветер нам дул в паруса.
2: Диана Теркулова тоже уезжает сегодня ни с чем. Ее песнякар «В кармане билет» привлек внимание слушателей, но все-таки не удержался в десятке стартовавших песнякаров. Как бы то ни было, хорошее послевкусие осталось. Спасибо Диане Теркуловой и

0: одно.
1: Итак, кого-то потеряли, кого-то для себя откроем и непременно назовем имена всех счастливчиков семерки, которая сегодня вышла на старт.
2: Золотой вираж.
1: Завершающая позиция, седьмая. Неторопливо осваивает трассу Герман Грач. Но первые результаты уже налицо. 2 недели он присматривался, изучал трек как претендент, раз за разом проверяя каждый участок гоночного пути. И знаете, друзья, не зря ворвался таки он в семерку сильнейших благодаря, конечно, мнению болельщиков и арбитров на радиотрибунах. Сегодня седьмая позиция, Герман Грач, «Дикая яблоня».

0: Дороги, дороги. Мы так привыкли к ним, что совсем не задумываемся, откуда они взялись и какими бывают. Просто живем и пользуемся. А я вам расскажу о них больше. Оказывается, протяженность всех автомобильных дорог в мире превышает 23 миллиона километров. Из них 140 тысяч километров платные. Ну а самая протяженная дорога на планете – Панамериканское шоссе. Оно пересекает 14 стран от Канады до Аргентины. Длина его 47 958 километров. Ну а самая широкая дорога в мире – это автодорога Китти Фривей, которая в Техасе, в городе Хьюстон. У нее аж 26 автомобильных полос.
1: Ого!
0: Даже представить такое невозможно, согласитесь. А одни из наиболее древних дорог были обнаружены археологами на территории междуречья Тигра и Евфрата и датированы 4-м тысячелетием до нашей эры. Ох, и это в голове не умещается. Давновато, не правда ли? Ну, у каждой страны на каждом этапе истории свои дороги. Но знаете, что приятно? Что и в Беларуси, и даже вне страны наших людей часто в дороге сопровождает радио «Рокс» и хорошая музыка. Лучшее во мне. Вот что будем слушать сейчас. Ведь на очередной вираж выруливает Виталий Волк. И он гонит на 6-й позиции. Встречаем «Лучшее во мне».

0: Лето – это маленькая жизнь. С самого детства помню, как ждали этой поры, мечтали о каникулах, поездках, в общем, жили от лета до лета. Кстати, несмотря на то, что календарное лето начинается с 1 июня и длится, как известно, 3 месяца, астрономическое лето – другое. Оно в северном полушарии начинается только 20-21 июня и продолжается аж до 22-23 сентября. Так что у нас лето еще не наступило. Можно побаловать себя предвкушением лучшей поры, а потом и подольше в этой порой насладиться. И еще. В южном полушарии любимое время года длится с 21-22 декабря по 20-21 марта. А в Арктике вообще лета не бывает. Такого, каким его знают жители средней полосы. Считается, что оно там наступило, когда среднемесячная температура устанавливается выше нуля.
1: Пит-стоп.
0: Какая же интересная жизнь, какой интересный мир. К слову, целый мир нам готов подарить первый претендент недели – Алекс Лим. А вы готовы принять его и поддержать на вираже? Ну так сделайте это, проголосовав на сайте Рокса в разделе «Золотой вираж». Встречаем Алекс Лим, целый мир.

0: Реклама.
1: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: В Минске, в жилом комплексе «Минск-Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
4: С 1 мая и все лето 1 час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
6: Светофор. Радио «Рокс».
7: Друзья, а ну-ка рассказывайте, как у вас с интерьером? Не хотите ли обновить? Я тут узнал, что нынче пошла мода на использование элементов советского декора. Ну, например, вешают ковры на стену и покупают старые абажуры. Винтажные вещи в таких случаях выглядят, ну, как бы, как арт-объекты. Так рассказывают дизайнеры. Причем на обновках можно еще и сэкономить. Ведь купить их можно совсем за недорого. Да и наверняка у многих сохранились предметы интерьера из прошлого, где-то там на антресолях, на даче или у бабушек, которые с трепетом до сих пор берегут дорогие сердцу вещи. Какое-то уютное чувство появилось на душе, да? Чувствуете? Жизнь идет, что-то меняется, что-то уходит, а что-то возвращается. Ну, точно только одно. Все к лучшему. Здесь я согласен и солидарен с Александром Олешко. Это его слова, и сейчас оптимистично они зазвучат на вираже. Не победно, но тоже хорошо. На 5-й позиции. Встречаем. Александр Олешко. Все к лучшему.

Сопрано Турецкого – это уникальная вокальная арт-группа и музыкальное шоу женских голосов, созданное в 2009 году Михаилом Турецким. Главная особенность проекта в том, что в коллективе представлены все разновидности сопрано, которые существуют только в музыке. Познавательная минутка. В академическом вокале слово «сопрано» – это не просто один голос, а целое семейство абсолютно разных по звучанию, тембру и возможностям голосов. Михаил Турецкий объединил девушек, у каждой из которых своя узкая вокальная специализация и разная манера исполнения, от академической до джазовой и народной. Колоратурное сопрано, драматическое, лирическое, фолк, джаз, меццо-сопрано, эстрадный драйв. Когда эти кардинально разные голоса соединяются, возникает эффект живого оркестра. Пит-стоп. Надеюсь, теперь вы с еще большим интересом будете слушать сопрано Турецкого. Женский коллектив, который уже заждался возможности показать свой восхитительный музыкальный болид. Песня «Вольная» – наш претендент недели. Встречайте, сопрано Турецкого. Thank you.

Вот многие думают, что артисты сразу рождаются везунчиками и чувствуют себя победителями по жизни. Но это не так. Например, любимчик публики Алексей Петрухин не раз рассказывал, как непросто складывался его путь. В период учебы в Гнесинке у Алексея практически не было денег, и он в буквальном смысле тайно ночевал в гримерном классе академии. Готовить было не на чем, поэтому он и сокурсники изобрели свой антикризисный рецепт, который певец до сих пор вспоминает с улыбкой. База. Покупалась самая дешевая докторская колбаса и яйца. Секретная технология. Поскольку плиты в учебных классах не было, студенты умудрялись жарить колбасу и яйца, используя перевернутый вверх дном советский утюг, предварительно обернутый плотной фольгой в несколько слоев. Подача. Готовое блюдо съедалось прямо с фольги, чтобы не оставлять следов и посуды, за которую их могла бы выселить строгая комендантша. Эта история не имеет отношения к происходящему на вираже, но, я думаю, интересные факты из жизни пилота Петрухина вас позабавили. А сейчас время его послушать и проголосовать за песенный болид «Твой берег левый». На этой неделе он ускорился до 4-й позиции.

0: История о свободе, поиске жизненного пути, чувствах и искренних человеческих переживаниях ждет нас на дополнительном треке. Я представляю вам финального третьего претендента недели. Это Эдуард Хуснутдинов и его новое музыкально-гоночное творение «Вольный ветер».
1: «Пит-стоп».
0: Эдуард традиционно сам создает свой песникар. Проще говоря, написал и музыку, и текст. И, кстати, он уже готов свое произведение исполнить, чтобы вы оценили его по достоинству и поддержали в эфирном первенстве. Ну что, погнали! Эдуард Хуснутдинов, «Вольный ветер». Наш претендент на золотом вираже.

0: А вот и тройку лидеров догнали.
1: Финишная прямая.
0: Бронза сегодня присуждается пилоту Панфилову и его мечтам. Я бы мир себе нарисовал. Каждый раз, когда слышу имя этого актера, задумываюсь, а какая сейчас фаза Луны? А дело в том, что в одном из интервью Никита рассуждал и рассказывал о необычном семейном ритуале. С младшей дочерью Авророй у актера есть забавный секрет. Когда они видят полную Луну, то вдвоем начинают громко выть по-волчьи. Соседи по дому уже привыкли к этим звукам и воспринимают их как визитную карточку звездной семьи. Я тут быстро перепроверил, что полнолуние было почти неделю назад, а значит, вой мы сегодня не услышим, но зато будем наслаждаться певческими талантами Никиты Панфилова. Я бы мир себе нарисовал. Сегодня это третья позиция.

0: и стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Реклама.
2: В Мила поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом Vivienne Sabo. Гель для душа Old Spice 675 мл 17,99. Средство для посуды АОС 3,69. С 4 по 7 июня. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Catfeed. Сплошное.
1: Радио Рокс.
4: В одном американском городе живет милая женщина Дотти Фидели. Она годами ждала мужчину, который сделал бы ее счастливой, но, наконец, у 77-летней женщины возникла уверенность, что такой принц никогда не появится. А замуж уж очень хотелось. И знаете что? Она нарядилась в белое платье и вышла замуж сама за себя.
5: О как!
4: Рассказывая об этом событии, Дотти призналась, что это лучшее, что было в ее жизни. Не считая, правда, любимой дочки, она у женщины все-таки на первом месте. Вот такая вот любовь к себе и к жизни. Любовь у нас и на вираже. Очередной песенный болид уже появляется в поле зрения болельщиков. Это Евгений Григорьев и его песнякар «Обожгла любовь». Сегодня вторая позиция.

0: Вы все еще слушаете «Золотой вираж». Давайте коротко вспомним, кто сегодня принимал участие в гонке. Замыкает семерку сильнейших Герман Грач и «Дикая яблоня».
1: Моя дикая яблоня, белоснежным цвету.
0: «Лучшее во мне» — это уже название песняра Виталия Волка. Он на 6-й позиции.

0: мне.
1: Пятерочка у Александра, Олежка. Все к лучшему.
2: Все, что тебе небо дает, взлет и побед, горе не вскот.
1: Четвертая строчка у Алексея Петрухина. Песенный болид называется «Твой берег левый».
2: Твой берег левый, мой берег правый, но как же оба были мы с тобой неправы.
1: На третьей позиции Никита Панфилов с фантазией на тему «Я бы мир себе нарисовал».
3: Я бы мир себе нарисовал, где нет ни боли, ни печали.
1: Евгений Григорьев, поющий о том, что обожгла любовь, оказался сегодня вторым.
4: Обожгла любовь лампадкой, след оставила.
1: Ну что ж, пришло время пилотам подниматься на подиум, на ту самую главную площадку, где производится чествование победителя, а также двух других гонщиков, пришедших вслед за ним. На подиуме, или, как вам понятнее, на пьедестале уже стоят победители. Именно тех, кто взял бронзу и серебро, вы уже знаете. Ну а прямо сейчас вручаем золотой кубок нашему лидеру, и это Стас Михайлов.
5: Чемпион!
1: Совершенно точно, сейчас счастье не плачет, оно ликует на победной высоте золотого виража, конечно же. Аплодисменты и поздравления исполнителю. Сегодняшний наш победитель Стас Михайлов. Счастье не плачет.

0: Реклама.
1: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12,99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль премиум» 8,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-212-64-77-82.
0: Радио «Рокс».
5: И это финиш, друзья! Итоги музыкальных гонок этой недели уже озвучены. Я, Андрей Асимович, покидаю комментаторскую до следующей недели. А там снова на старт. Это был «Золотой вираж». Становитесь свидетелями музыкальных гонок по пятницам с 6 до 7 вечера и по субботам днем с часу до 2. Голосуйте за любимчиков на сайте rocks.com. Хорошей вам погоды, легкой недели и отличного летнего настроения. До встречи в эфире. Пока!

Добрый день, в студии Людмила Климович. После 14 часов начнется рассылка СМС с баллами централизованного экзамена по профильным предметам. Как сообщили БелТА, в Республиканском институте контроля знаний завершена обработка бланков ответов С, которые выпускники писали 26 мая. Начинается рассылка. При этом важно помнить, что официальное сообщение приходит только от адресата rix.by.

0: нем нет никаких ссылок, а только предмет, бал и номер бланка. Время крутить педали. В Минске велокарнавал «Вива Ровер». Маршрут от Дворца спорта к Минск-арене и обратно. 4 больших соревнования выберут лучших велоледи, велосемью, велокоманду, пройдет конкурс «Велокидс». А концертную программу вечером закроет хедлайнер мероприятия группа «Пицца». Ожидается, что программу посетят не менее 30 тысяч человек. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Сегодня грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Автомобилистам во время дождя рекомендуют увеличить дистанцию, не делать резких маневров при сильном ветре, не парковаться под деревьями. В непогоду лучше не ездить на велосипедах и средствах персональной мобильности. За сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Как сообщили Белта в МВД, большинство преступлений предотвращено. Инициирована блокировка 2 фишинговых интернет-ресурсов, приостановлены расходные операции по 45 счетам. Кроме того, оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. У него изъято около 7000 рублей. А Нацбанк с 15 июня выпускает серебряную инвестиционную монету «Славянка». Монета номиналом 20 рублей, имеет пробу сплава 999,9, выходит тиражом в 15 тысяч штук. Чеканка монеты произведена на Гомельском кристалле. Дата поступления в продажу будет оглашена дополнительно.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 20 тепла, в Бресте, Гродно и Могилеве до 23, до 26 в Витебске и до 28 в Могилеве. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве дожди, временами сильное шквалистое усиление ветра. Завтра ночью Белгидромет обещает до 12-17 тепла, днем до 21-25. Также будет дождливо.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Доброго дня, Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Летний дождь. Какая красота. Освежил окрестности немножко. Как говорил известный литературный персонаж, чище будет. Но вот приятно стало дышать, вдыхать ароматы целебных трав, сочной листвы и летнего ветра, который несет с собой сегодня благодатное тепло и в тела, и в сердца, и в наши души. Кстати, это первая летняя суббота по календарю по настроению. Я надеюсь, у вас все хорошо и все легко получается. А если это так, тогда давайте зафиксируем все приятности и хорошести этого дня, которые, кстати, продолжаются, в нашей памяти приятными и мелодичными аккордами народно-поздравительной программы «Был бы повод». Вот такое предложение. Это «Радио Рок», самое искреннее радио. У микрофона Александр Барский. Здравствуйте! Спасибо за компанию. Впереди у нас, кстати, с вами 2 часа эфирного времени для ваших душевных поздравлений родным и близким. Изящным комплиментом, романтичным признанием в любви и даже найдем место для ваших приветствий друзьям, подругам, коллегам. Вспоминайте хорошие поводы, что-то же за минувшую рабочую неделю произошло. Доброго, хорошего, приятного. Не надо сдерживать себя и свои желания, и не скупитесь на добрые слова в поздравлениях. Принимаем в прозе прежде всего. И не забывайте указывать ударение в фамилиях именинников. Пишите все свои прекрасные сообщения к нам в эфирный Вайбер Рокса. Номер 699-102-1. Вначале набираем код 033. Я исчезаю ненадолго в музыкальном пространстве Рокса, чтобы к вам вернуться через пару минут. И мы начнем программу «Был бы повод». Немножко ягоды, малинки предлагает нам Жасмин. Лично я не против. Песня хорошая и барышня очаровательная.

0: созданы друг для друга. Радио «Рокс».
1: Я хоть и не ягодка, малина, ну тут еще фрукт, конечно, но тоже приглашаю вас в гости на Радио «Рокс». Эта программа «Был бы повод», мы начинаем. 8-0-33-699-102-1, номер нашего неустанного эфирного вайбера «Рокса». Сюда пишите. Вот как это сделала Инна. Инна, привет огромный. Сегодня отмечает свой юбилей, сообщает всем Инна. И не говорите, что вы не слышали. Алена Завесницкая. Мы, это подружки Инна и Ирина, решили поздравить нашу Аленушку с красивой датой.
2: С днем рождения!
1: Аленка, подруженька наша дорогая, с днем рождения. Пусть силы и оптимизм тебя никогда не покидают. Желаем тебе теплоты слов, любви и заботы близких. Пусть они согревают и вдохновляют тебя на новые свершения. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими впечатлениями, радостью и общением с дорогими, близкими, приятными тебе людьми. Находи приятное в каждой мелочи каждого дня. Будь счастлива всегда и во всем. Мы тебя очень любим и уважаем, Аленушка. А вот Ирина Катюшина пишет: «Хочу передать привет и поздравления по случаю дня рождения. В адрес эти добрые слова и поздравления летят прекрасно, милой женщины. Это моя подружка, кстати, Наталья Владимировна. Книга? О, сразу видно, начитанный человек.
2: Поздравляем!
1: Дорогая Наташенька, пусть твоя жизнь будет яркой, как радуга после дождя, и светлой, как солнечный лучик. Желаю тебе цветущего здоровья, женского счастья, настоящего, качественного, безграничной любви, позитива, оптимизма, вдохновения, благополучия, достатка, в общем, исполнения всех желаний и мечтаний, самых смелых в том числе. Пусть во всем тебе сопутствует неизменная удача, и успех никогда не покидает тебя. Пусть дома будет светло, уютно, тепло, на работе спокойно, в душе легко и радостно. Ну и пусть родные и близкие люди будут рядом с тобой, и пусть тоже они будут здоровы и окружают тебя теплом, заботой, нежностью, лаской и вниманием. Ну и пусть в жизни все складывается самым наилучшим образом. Я это очень хочу, Наташенька. Пусть так оно и будет. А когда стучится в счастье, открывайте двери. Это песня для вас от группы «Сентябрь».

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Наша постоянная слушательница из города Шклова. Ее зовут Алла, пишет Алла. Здравствуйте. Я вот сегодня хочу поздравить на всю страну дорогого любимого сыночка моего, Евгения Витальевича Буевич. Юбилей. Сегодня ему исполнилось 35 лет. Прекрасный возраст. Вот сейчас я подумала, как же быстро пролетело время. Еще так после... Женька пешком под стол ходил. А теперь о, как? Какой стол сам может накрыть замечательный по случаю своего дня рождения? Я поздравляю тебя, дорогой мой родной. Желаю крепчайшего здоровья, достатка. На пути пусть встречаются только нужные, приятные люди. Любви тебе желаю, взаимной. Понимания, душевного тепла и уюта в любую погоду, где бы ты ни был. Пусть у тебя все будет хорошо. Знай, что я даже мысленно, на расстоянии, рядом с тобой. Люблю тебя, мой родной. Береги себя и знай, что дома тебя всегда ждет мама. Ну и пусть... Боженька помогает тебе во всем. Люблю тебя, Женечка. Валентина пишет, с помощью программы «Был бы повод» хочу поздравить и я с днем рождения Вадима Николаевича Кончиц. Он сегодня отмечает в кругу самых близких людей, ну и дорогой наш, Вадим Николаевич. Сколько стукнуло, ну это не важно. Пусть знает только паспорт ты и самые близкие люди. Но тебе это не даст. Не дашь возраста. Поздравляем, безусловно, и желаем здоровья крепкого, любви, семейного тепла, финансовой стабильности, ну, конечно же, успеха, больших побед в любом из дел, ну и добивайся всего, что запланировал. Ну и так как он работник Ветковского, белорусского общества охотников и рыболов, настоящий охотник, песню хорошую надо подарить охотнику. И не только охотнику. Ну а поздравляли вот так семья Гапоненко, Валентина Эдуардовна и Геннадий Ириневич из города Ветка. Ну и обещанный музыкальный подарок. «Берегите друг друга». Эту песню Вадим Николаевич для вас поет, Евгений Григорьев, он же Жека. Ну и, кстати, Евгений Витальевич для вас также тезка споет. С днем рождения, мужчины!

0: Реклама. В ОМА с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров, 89,99. Складная лавка 180 сантиметров, 89,99. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
3: Радио «Рокс». Сделано в Беларуси.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников. Был бы повод. Александр Барский.
1: Продолжаю программу «Был бы повод». 8-0-33-6-9-9. Дальше как? Правильно, 102-1. Выучили, пишите, если есть хороший повод, и делитесь радостью. Елена пишет. Решил тоже поделиться радостью. Вы знаете, вот с помощью программы «Был бы повод» хочу поздравить на всю страну нашего любимого тренера с днем рождения. А зовут тренера Ирина Анатольевна Широкова. Вот она сегодня отмечает свой очередной день рождения. Ой, это наш уважаемый тренер по плаванию. Юшор, да, это детская, спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Янтарь». Ирина Анатольевна, дорогая наша, от лица всех родителей, мы хотим сказать вам огромное спасибо за профессионализм, за теплоту и заботу, которую вы дарите нашим детям. Вы не просто учите их плавать, это просто как-то звучит. Вы закаляете их характер, вы их воспитываете, да, водой. Ничего. Желаем вам неиссякаемого запаса энергии, оптимизма и новых громких побед ваших подопечных. Пусть для Ирины Анатольевны прозвучит какая-нибудь вот хорошая песня. Для Ирины Анатольевны ничего не жалко. Анатолий пишет. Поздравляю Нину Караедову с очередным отпуском. Она работает в спорткомплексе. Массажисткой тоже, можно сказать, имеет отношение непосредственное к спорту. В этом году уже ей 50 лет. Ну и сейчас мы отдыхаем в загородном доме. Красивая природа. Она у меня хорошая, заботливая, любимая жена. Хочу ей сказать, Ниночка, огромное спасибо за твое золотое сердце, за твои руки, за твою душу, за то, что ты есть такая замечательная. Ну и для моей Ниночки песню хорошую. Это обязательно. Надо закрепить это состояние душевное. Елена Косач пишет. Сегодня есть повод и у меня. Я на всю страну поздравляю Елену Бутя. Ой, как хорошо. С днем рождения. Она замечательный тренер по физподготовке в детском хоккейном клубе. Ее бесценный дар — это умение вкладывать сердце в каждого воспитанника, превращая их в настоящих чемпионов не только на льду, но и в жизни. Желаем Леночке всегда быть такой же веселой, очаровательной, энергичной, талантливой, доброй, просто позитивным человечком. Ну и здоровой, конечно же. Пусть в твоей жизни, Леночка, Бутя. Да, будет все у тебя путя. Будет место для любви и новых побед. Желаем всегда находить цель и ресурс для больших достижений. Физкульт, привет вам! И песня хорошая есть. Кстати, Жан Мелимеров. Свежая работа. Называется «Сядь со мной рядом». Давайте послушаем.

0: хорошо там, где мы. Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Ай, какая песня красивая была. Жан Мелемеров. Спасибо. Сядь со мной рядом, запомните. Даже удовольствие получил, правда. Окна нараспашку. Слышен звук дождя. Приятный запах лета врывается в эфирную студию «Радио Рокс». Мне приятно от этого работать для вас. Подключайтесь. 8033-699-1021. Номер нашего неустанного вайбера «Рокса». Пишите сюда, вот как сделала Зинаида. Вы знаете, вот уже более 30 лет слушаю вас. Ух ты, класс. Но только в этом году решила с вашей помощью поздравить своих родных и близких с праздниками. Вот что значит выдержка. Готовились, настраивались. Ждали, когда вдохновение придет. Я думаю, что в том числе повлиял на это и повод по календарю. Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Зинаида, я прав? Вот сегодня есть повод такой, пишет она. Наша сватья из города Бреста, это Елена Владимировна Сорокина, отмечает свой праздник души и тела. Свой очередной день рождения. Мы с уважением, это сваты Зинаиды и Николай Вакуличи, поздравляем тебя, Леночка, дорогая наша.
2: Поздравляем!
1: Желаем тебе радости каждый день, тепла родных, близких, уважения и внимания от внуков и детей. Желаем тебе легкости на душе, тепла в доме, здоровья крепкого, достатка, благополучия абсолютно во всем. Пусть счастье навечно поселится в твоем доме. Пусть годы прибавляют тебе только мудрости. Ангел-хранитель оберегает твой жизненный путь неустанно, всегда. Леночка Владимировна, с днем рождения. Ты чудо-человек. Светлана пишет нам, это дружная семья Пинчук из города Гомеля. Сегодня свой день рождения отмечает прекрасное, неповторимое, можно сказать, даже мимолетное видение. Анжела Камыш из города Калинковичи. Мы от нашей семьи, а это дядя Миша, его жена Светлана, Кирилл. Мы хотим поздравить.
2: С днем рождения!
1: Можно было бы поставить точку на этом. Но нет, надо же и пожелать Анжелке Камыш из города Калинковичи крепкого здоровья, благополучия, любви, чтобы... Анжела, ваши родные и близкие всегда были рядом, тоже были здоровы. Мы безгранично любим, ценим и очень уважаем. Ты достойна самого лучшего в этой жизни. Вот правда. Поэтому для тебя ничего не жалко. Спасибо за гостеприимство. Ну и пусть твои глаза всегда светятся от счастья. Не знаю, какого цвета глаза у вас, Анжела Камыш, из города Калинковичи. Но, может быть, песенка совпадет с цветовым ореолом. «Бирюзовые глаза» Тамара Кутидзе постарается для вас. Споет от души, душевно в душу.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Екатерина нас слушает и пишет, ну так осторожный, как воспитанный, робкий человек, пишет: здравствуйте, здрасте, Екатерина, а можно ли? Ну, девушке с именем Екатерина сегодня, мне кажется, можно все. Можно, Екатерина, давайте поздравим с юбилеем вашу любимую бабушку. Не будем раскрывать возраст бабушки, а зачем? Это сейчас не важно. Зовут мою бабушку Мария Емельяновна Лапо. Любимая, дорогая, драгоценная моя бабуля, я поздравляю тебя с днем рождения. Я хочу пожелать тебе здоровья, только крепкого, и долгих-долгих лет жизни в достатке, в радости. Спасибо тебе за мое счастливое, за мое приятное, настоящее такое детство, за твою заботу и за твою любовь. Она у нас многодетная мама, многодетная бабушка получается, и прабабушка уже. Поздравляем тебя, дорогая наша, это внученька Катюша Селюкова, ее дружная семья поздравили. Музыкальный подарок для Марии Емельяновны обязательно прозвучит. Я знаю, что Мария Емельяновна раз-раз любит Александра Малинина. И Александр Малинин любит Марию Емельяновну. Песня для нее прозвучит. Но вот Евгения пишет: хочу поздравить нашу родную, золотую, любимую, обожаемую мамочку. Большой, дружный, горячий привет летит из города Слуцка по случаю очередного дня рождения нашей Ирочки, Ирины Николаевны Дубик. Это наша любимая мама и прекрасная бабушка. И вообще замечательная женщина. А возраст тоже не будем раскрывать. Чудесный возраст. Ирина Николаевна вот сейчас в нем находится. Это возраст гармонии, мудрости, душевного уюта. Спасибо тебе, дорогая, любимая наша, за твои теплые руки, за твои мудрые советы, за бесконечное терпение и ту огромную любовь, которую ты дарила и даришь нам каждый день. С праздником тебя. Это праздники для нас в том числе. Любим тебя. Это дети Елена и Евгения, а также внучки Дарья и Катюша. Мы желаем тебе самого главного. Это крепкого-крепкого здоровья, спокойных и счастливых дней жизни. Помни, мы тебя очень любим. Всегда будем рядом с тобой. С днем рождения! Александр Малинин, уважьте бабушек!

0: Реклама.
1: С 1 мая и все лето один час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
2: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
0: Радио «Рокс».

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Алла пишет. Алена и Александр Потоцкие решили поздравить друга Михаила Глаголева с днем рождения. 59 лет исполнилось его-то Мишке, да, взрослый уже. Желаем всего самого наилучшего. Это крепкого, Мишенька, здоровья тебе. Удачи, благополучия, ну а также успеха в любых начинаниях, чем бы ни занимался. Ну и осуществляй все замыслы. Любим тебя. И уважаем, Мишка. Ты хороший человек. Елена пишет. Сегодня празднует свой очередной день рождения. Замечательный отец и самый лучший дедушка. Анатолий Петрович Подолец. Елена, вы молодец. Ударение поставили. Это для вас аплодисменты и для Анатолия Петровича, для именинника сегодня. Поздравляю тебя, дорогой наш. От всего сердца желаю крепчайшего здоровья, душевных сил и бодрости, энергии, задора, большого счастья и благополучия. Уважаем тебя безмерно. Ты, можешь сказать, даже наш жизненный ориентир. Это дети и внуки Анатолия Петровича вас поздравили. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И вот пишет, что хочу передать летний привет моему любимому мужу. Есть муж у Любови. Это понятно. А Виталий зовут Домиников. Мы сейчас трудимся на даче. Привет моим сыночкам. И дети есть. Арсению, Никите и Владиславу. Я их очень люблю и жду скорейшего возвращения из армии своего Владика. А пока песня хорошая. Лети, моя душа, коль хорошо, то и станцевать можно. Александр Ягья. Это фамилия такая. Есть Баба Яга, есть Александр Ягья. Талантливый человек. Поет для вас, мужчины. С днем рождения!

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
3: Был бы повод.
0: Александр Барский.
4: 8-0-33-699-102-1, номер нашего эфирного вайбера «Рокса». Вот Владимир решил воспользоваться случаем, отправить, можно сказать, такую срочную телеграмму. Здесь два в одном повода. Светлану Гвоздеву пишет Владимир: «Хочу поздравить с очередным днем рождения». Светлана, сообщить. Внимание, а лучше присядьте, Светлана. У вас скоро будут внуки. Светлана, запейте водой. О, Владимир, к таким событиям надо готовить человека. Диана пишет. Диана, здравствуйте. Хочу передать летнее приветствие и поздравить с началом отпуска мою замечательную подружку. Зовут Нина. А я называю просто Нинуля. Нинуля Панкратьева. Из города Горки. Привет тебе огромное. Хорошей погоды, яркого, интересного отдыха и многих жизненных удовольствий. Светлана пишет: сегодня прекрасный повод для красивого и душевного праздника. Сегодня юбилей у нашей родной, любимой Светланы Владимировны Будай. Света, Светочка, Светланушка, Светлячок, Светулечка, ты моя верная подруга, мой лучик света и замечательный крестный для моих сыновей. Спасибо тебе. Ты как путеводная звезда, с которой жизнь ощущается легко и спокойно. Ты луч, который светит всем, всех обогревает и искренне за всех переживает. Вот тоже спасибо тебе, Светочка, за твою поддержку, за тысячи наших разговоров душевных и за то, что всегда понимаешь меня с полуслова. Я с полу... А ты продолжаешь, да, слоненок. Всегда с тобой, в любой день. И мне приятно... Жизнь становится ярче. Родная, с юбилеем поздравляю от всего сердца, желаю самого настоящего женского счастья. Временами звонкого и яркого, иногда тихого и нежного. Желаю, чтобы близкие люди приходили только со счастливыми новостями и с подарками в том числе. Пусть в твоем доме всегда будет гармонично. Существует и любовь, и удача, радость, и счастье. Все будет. И, конечно же, будь, пожалуйста, здоровенькой. Мы тебя очень любим. Это подруга и кума Светлана, крестники Сергей и Даниил. Молодцы. И вот для Светочки и Светланочки, Светули, драгоценные ваши, постарается уж споет Руслана Лехно. Песня у него, кстати, хорошая. Отличная даже. Драгоценная.

0: Радіо Рокс. Был бы повод. Татьяна из Гродно пишет. Есть повод у нас. Хочу поздравить деточек своих с годовщиной свадьбы. 17 лет уже живут вместе. Молодцы какие. Денис и Татьяна Писарук. Поздравляю. Будьте счастливы. Любите друг друга. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена и дальше теплом, нежностью, заботой. Хочется пожелать, чтобы каждый день, прожитый вместе, вы считали самым лучшим. Счастья вам на долгие-долгие годы. Всего самого-самого доброго и необходимого. А вот музыкальный подарок для Дениса и для Татьяны, который завершит этот музыкальный час, кстати, первый из двух программ «Был бы повод», исполнит для вас Златослава. Она призывает вот что совершить. Горько!
1: Горько!

0: армейских смен. Главная особенность – максимальное погружение в армейскую среду. Более 30 лагерей будут работать в режиме круглосуточного проживания. Развернутся они на базе действующих воинских частей и палаточных городков. Помимо спортивной и военной составляющей, упор сделан на идеологическое воспитание. В Беларуси принимаются дополнительные меры для защиты от вывода мошенниками денег со счетов в банках. Как сообщает Белта, с 1 июля вступают в действие новые стандарты финансовых услуг, и у банков будет обязательно наличие антифрод-системы. Она выявляет подозрительные действия и приостанавливает платежи. Банки будут собирать данные об устройстве пользователя, в том числе о его местоположении. Они должны проинформировать клиентов об этом и получить согласие. А Белфармация запустила цифрового помощника в Telegram. Бот работает под именем «Собачка». Белфармация, подчеркивание «бот», связан он с интернет-аптекой «Фармамол Бай». Через него можно найти нужный препарат, узнать статус уже оформленного заказа, а также посмотреть ближайшие аптеки на карте. Бот также дает информацию об оплате, доставке, скидках, акциях и бонусной программе. Отдельная функция – напоминание о приеме лекарств. В Гродно второй день фестиваля национальных культур. На сцену на Советской площади вышли представители всех национально-культурных объединений, которые принимают участие в фестивале. Продолжается концертная программа. Нынешний праздник юбилейный, посвящен 30-летней истории и традициям форума. В самом первом фестивале принимали участие представители 11 национальностей. Сейчас их более 40.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 20 тепла, в Бресте, Гродно и Могилеве до 23, до 26 в Витебске и до 28 в Могилеве. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве дожди, временами сильное шквалистое усиление ветра. Завтра ночью Белгидромет обещает до 12-17 тепла, днем до 21-25. Также будет дождливо.

Добрый день, в студии Людмила Климович. В Беларуси будут работать 138 военно-патриотических лагерей для школьников. За три летних месяца в стране организуют почти 200 тематических.

0: Прямо для ваших праздников
1: был бы повод.
0: Александр Барский.
2: А я тоже дарю вам лето, друзья мои. Здравствуйте. Очень хорошо, что это время вы проводите в летней приятной компании самого искреннего радио «Радио Рокс». И новый час нашего субботнего летнего эфира открывает и продолжает народно-поздравительная программа «Был бы повод». Это вторая часть. А это значит, что я продолжаю выполнять ваши душевные поздравления родным и близким. Горячие приветы друзьям, подругам, коллегам. Изящные комплименты принимаются, передаются. И романтичные признания в своих искренних чувствах. Все это принимает наш эфирный вайбер Рокса 8033-699-1021. Вспоминайте поводы. Я буду с удовольствием к вашим добрым словам еще и песенку дарить. Хорошую, душевную, приятную. А через несколько мгновений мы продолжим. На всю страну праздновать и что-то отмечать. Желаю всем доброго летнего дня. Ну а пока ромашки от проекта «Домино». Про меня, про вас, про всех.

0: созданы друг для друга. Радио Рокс.
1: Продолжая программу, был бы повод 8033-699-1021. Пишите сюда. Так, что пишет нам наша слушательница Татьяна? В этот прекрасный летний день мы хотим поздравить на всю страну нашего председателя Совета ветеранов Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги. Ух ты, серьезно. Татьяну Владимировну Камлюк. Она из города Минск. Сегодня отмечает в кругу близких, дорогих людей свой очередной праздник души и тела. День рождения.
2: С днем рождения!
1: Крепкого здоровья, многих жизненных удовольствий, благ и радостей. Желаем вам, Татьяна Владимировна. Но это еще не все. Сегодня отмечает свой очередной день рождения Галина Александровна Максимей, наша дорогая, она из города Гомеля. Это наш ветеран со стажем. Хотим пожелать здоровья, счастья, внимания близких, мирного неба и не стареть. Благодарим за понимание, мудрость, теплоту Татьяну Владимировну и Галину Александровну. Вот так официально. А песня будет хорошая. Вероника Щетко пишет. Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую, обожаемую мамочку и замечательную золотую бабушку Галину Ивановну Кравчик из поселка Сапоцкино. Желаем тебе, дорогая мамочка, в первую очередь, это крепкого здоровья, огромного счастья, исполнения всех желаний, долгих лет жизни. Пусть вот такую установку даем тебе. Все невзгоды обходят тебя стороной. По пустякам огорчаться не надо, это всего лишь пустяки. Береги себя. Безумно тебя любим, ценим и уважаем. Ты у нас самая-самая лучшая, самая родная и близкая. Спасибо тебе за жизнь, за воспитание, за правильные и мудрые слова. Ты самая лучшая.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Лена, наша слушательница, так старалась, писала, торопилась, волновалась, наверное, что забыла указать главное – фамилию тех, кого поздравлять будем. Но разберемся по ходу программы. Хочу поздравить молодоженов из города Речица, Дарью и Владиславу, ну а также всех гостей, которые вот собрались, чтобы отметить вступление в брак. Дарья, Владислав, желаю крепкой любви, взаимопонимания, союза, нерушимого на многие десятилетия и всего самого-самого доброго. Татьяна Шелягович пишет. «Хочу я поздравить нашу семью, семью Котович, с днем свадьбы. 20 лет совместной жизни. Спасибо моим любимым мужу Андрею, сыну Марку, за то, что они есть, есть у меня в жизни. Это для меня все. Я желаю, чтобы мы еще долго-долго жили в мире, в любви, в согласии и были счастливы. И пусть наши близкие как можно дольше остаются рядом с нами. Спасибо. Спасибо за прекрасный праздник, особенно за шикарный торт, который был у нас вместо каравая. Счастья вам, любите друг друга. Ну и музыкальный подарок. Принимайте букет. Это к торту шикарному. Букет из белых роз. Для вас поет Виктор Королев и Ирина Круг.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Камволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
2: Светофор.
3: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
0: Радио «Рокс». Сделано в Беларуси.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: О, мой тезка пишет. Александр, добрый день. Хотим поздравить Викторию Алишкевич, а именно Викторию Валерьевну Алишкевич, с днем рождения. Вика, дорогая наша, принимая поздравления, желаем радости, удачи, взаимной любви, космического счастья. Пусть все задуманное получается, причем, знаешь, получается с первого раза. Просто подумай об этом и все. Оно исполнилось. Принимаю поздравления от семьи Янковских, Александра, Анны, Анастасии и Глеба. Ну и песню хорошую, конечно, передадим. Свет пишет. Хочу на всю страну поздравить нашу любимую мамочку, для кого-то жену, для кого-то бабушку, Ирину Демиденко, с юбилеем. Ты не просто мамочка. Ты для нас целая вселенная, в которой всегда есть место для наших радостей, для наших легких печалей, побед и поражений. Ты научила нас не только говорить, ходить, но и любить, прощать, верить в себя, даже когда кажется, что весь мир против настроен. Спасибо тебе за это. Твоя вера в нас стала тем крылом, которое помогало подниматься после, казалось бы, самых тяжелых падений и испытаний в жизни. И вот сейчас, глядя на тебя, мы понимаем, что твоя доброта и мудрость — это наша опора, это наша суть бытия. В этот день мы хотим пожелать тебе здоровья крепкого, радости. Спасибо тебе за все. Мы тебя очень любим, а вот такие признания душевные, искренние, вот классные, правда. Муж Михаил шлет вам, дочери Светлана, Виктория, внуки Никита, Захар, Сашка и Варвара. Вы счастливый человек. Вот сколько вас людей любит, и они близки сердцу и душе. Берегите себя и семью. Сергей пишет нам. Хочу поздравить с днем рождения Ирину Червятюк. Ирочка, дорогая моя, любимая. Мы поздравляем. И дети тоже. Желаем тебе здоровья крепкого, счастья огромного, как вселенная. Успехов и благополучия. Но вот сейчас вот так виртуально пока. Обнимаем тебя, целуем, но даже не сомневайся. Любим. Очень-очень-очень. Иван пишет. Нашей дочери Оксане Генель исполнилось всего-то навсего 43 года. Решили мы поздравить.
3: Поздравляем!
2: Да, мы, родители, а также муж, дети, вся наша дружная семья, мы хотим пожелать тебе здоровья крепкого, удачи, сил для новых добрых свершений. И пусть исполнится твои самые-самые заветные желания. Ты великолепна. Ты чудесна. Пусть все в жизни у тебя будет хорошо.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Галина решила несколько строк черкануть в программу «Был бы повод», потому что повод есть. Галина, здравствуйте. Очень люблю слушать ваше радио, Радио Рокс. И сегодня вот есть повод. Хотелось бы поздравить на всю страну с днем рождения моего свата, который живет в Витебской области. Радюки. Есть такой населенный пункт. Зовут его Леонид Данилович Селицкий. Ему сегодня исполнилось 56 лет. Сегодня гости уже вот собрались, сидят за праздничным столом, ложками стучат. А что стучать? Так уж надо. Поднимать тосты, желать Леониду Даниловичу всего самого необходимого, чтобы каждый день наблюдали его с искрящимся видом от счастья. Но нам с сыном Антоном так получилось, не вышло приехать. Мы хотим поздравить, передать музыкальные приветствия, пожелать крепкого здоровья, успехов в пчеловодстве. Пусть пчелы старательно работают, приносят больше меда. От этого будет хорошо и Леониду Даниловичу, и всем, кто будет этот мед кушать. И вообще, желаем только удачи, успехов и всего самого наилучшего. Свате Галина, зять Антон из Борисовского района. Антон пишет: хотим поздравить любимого тестя, папу и дедушку, все это в одном лице, в одном флаконе, Дмитрия Ивановича Акиндинова. Сегодня Дмитрий Иванович отмечает свой очередной день рождения. А рядом близкие люди.
2: С днем рождения!
1: Антон, Татьяна и Николь. О, как интересно. Поздравляет вас, Дмитрий Иванович. Желает долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов и всех жизненных благ. Всего, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Ирина пишет: хочу поздравить мужа, папу, дедушку, вот тоже три в одном, Виктора Ивановича Болдырева с днем рождения. Здоровья, здоровья, здоровья, здоровья и еще раз здоровья нажелала дочь Аленка, сын Владимир, внук Никита, Ника, Саша и Машенька, ну и, конечно же, супруга Ирина. Желаем радости в работе, достатка, успеха, в доме всегда уюта, семья пусть только радует, настроение будет чудесным, ну а жизнь, в жизни пусть только счастье, любовь, доброта и везение тебя сопровождают.
3: Непонятно как ленточки моей судьбы

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Анна пишет: сегодня свой очередной день рождения отмечает прекрасный человек. Ольга Анатольевна Решетняк. Это заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи города Минска. Врачам везде у нас уважение, врачам везде у нас почет. Ольга Анатольевна, примите вот искреннее пожелание от семьи Лисаевых из города Мосты. Мы поздравляем вас. Вы превосходный человек, восхитительная женщина. В этот день вы появились на свет такой доброй, радостной, внимательной. Будьте самой-самой счастливой. Хочется пожелать вам крепкого здоровья. Врач обязательно должен быть сам здоров. Счастья, радостных, счастливых дней побольше, успеха, любви, достатка. Ну а главное, долгих лет жизни в радости и в достатке. Вы восхитительный человек. Пусть люди рядом с вами будут любящими, заботливыми. Мужчины, восхищенными вашей красотой, а солнце мягким, теплым, а настроение всегда великолепным. Ольга Анатольевна, будьте всегда жизнерадостной и улыбчивой. С днем рождения! Людмила Аксенчикова-Богомазюк, я так понимаю, это двойная фамилия, вот так официально нам пишет. Хочу поздравить, пишет Людмила, свою сестру, родную причем. Это же меняет дело, Людмила. Зовут мою сестру родную причем. Елена Васильевна Боева. Она проживает в городе Добруш. Регулярно слушает Радио Рокс. И вот сегодня принимай, Леночка, поздравления. А также поздравляю своих любимых тетей. Тетю Нину Петровну, Елену Петровну, которая проживает в Ельске, в Мозыре. Желаю всем счастья, добра и крепчайшего здоровья. Наталья решила передать привет своей любимой мамочке Екатерине Ивановне Семашко. Она у меня самая добрая, самая замечательная. Мамочка, здоровья тебе крепкого, всего самого наилучшего. Обожаю тебя. Ну и пусть в этот немножко у нас дождливый такой, но теплый день, хотелось бы пожелать тебе хорошего настроения и солнышко в душе. Пусть никогда не заходит, всегда светит. С любовью, с нежностью, с уважением, доченька Наталья. Ну и всем женщинам, которые сегодня при параде отмечают свои жизненные, большие или маленькие жизненные праздники, радуются, радуются всему, что есть. Малиновой ночи давайте пожелаем от Ярослава Сумишевского.

0: Реклама.
1: С 1 мая и все лето один час игры на любом бильярде 10 рублей. Клуб «Кино». Играй в кино.
0: Радио «Рокс».

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, продолжаем и мы наши шуры-муры. Это программа «Был бы повод». Наталья пишет. Привет, Наталья. Хотим, значит, не одна Наталья. Семья за ней стоит. Дружная семья. Хотим поздравить на всю страну Татьяну Михайловну Ковунову. Причем с днем рождения.
3: Поздравляем!
2: Спасибо тебе, дорогая наша, за твою, ну, можно сказать, просто вселенскую любовь. Ты наш мир, и мы тебя очень любим и благодарны тебе за все. Поэтому от души, от всего сердца желаем тебе здоровья, крепкого, счастья и бесконечно светлых и радостных дней в жизни. А если это от души искренне, Татьяна Михайловна, значит, так и будет. Танюша пишет, так подписалась. Сегодня у нас очень замечательный повод для поздравления. Ну-ну, так. Наша доченька Кристина Бусел и любимый зять Александр подарили нам внука. Прекрасно. Наша внученька Мирослава очень гордится, что стала старшей уже сестричкой. Поэтому хотим поздравить наших сватов Раису и Александра Бусел, семью Гребенцовых. Они разделили с нами этот волнительный момент. Ну и, конечно же, огромное спасибо нашим деткам. Малыш пусть растет здоровеньким, счастливым, радует нас. Ну а мы, в свою очередь, обещаем помогать и поддерживать во всем наших деток и внучат. Вот все сидим за столом, отмечаем это событие. Коньяк уже закипел, я так полагаю. Семья Сидоровых, Татьяны и Игоря из города Борисова. Все, можно... Нет, выпили и... Да, вперед. Наталья пишет. Хочу поздравить Ольгу Николаевну Варенкову из агрогородка Паршино Горецкого района с юбилеем. Это родители, сестра, брат. 40 лет исполнилось всего-то Ольге Николаевне. Да, я думаю, этот заслуживает оваций. Еще совсем юна, можно сказать. 40 лет — это время, когда ты точно знаешь, чего хочешь от жизни и как этого добиться. Желаем тебе сил на воплощение всех планов, вдохновения на новые свершения и мудрости в принятии важных решений в жизни. Оленька, дорогая наша, пусть твоя жизнь будет наполнена смехом, приятными встречами, интересными путешествиями, теплыми объятиями близких. Будь самой счастливой, потому что ты это заслужила. С днем рождения, дорогая наша! И музыкальный подарок за тебя, за всех. За здоровье и за мир во всем мире предлагает поднять бокалы Михаил Задорин. А у меня чай. Я ж на работе. Счастья вам!

0: Наталья решила воспользоваться услугами программы «Был бы повод» и на всю страну поздравить нашу обожаемую, нашу прекрасную женщину с юбилеем, нашу сватью Валентину Михайловну Нестерук из города Кобрина. А поздравляют сваты Наталья и Александр Звилейки. Сегодня день, Валечка, не для печали. Должны быть песни, цветы, смех, подарки. Я думаю, что Валентина Михайловна все это присутствует и в душе, и на столе. Мы поздравляем тебя и желаем яркого, теплого настроения, здоровья крепкого, счастья, прожить еще 100 лет, ну и любить и быть любимой. Огромный привет всей нашей дружной семье. Всего самого-самого наилучшего. А вот Дмитрий пишет: «Хочу поздравить я свою обожаемую жену». Знаете, я счастливый человек, потому что в моей жизни однажды появилась Наташенька. Наталья Федоринчик. Наташенька, любовь моя, я поздравляю тебя с днем рождения. Годы бегут, а ты не меняешься. Такая же красивая, такая же юная и нежная для меня. Хочу, чтобы ты сохранила в себе этот задор и такой интересный огонек, который так всех нас привлекает. Я хочу, чтобы ты и дальше дарила нам всем свою очаровательную улыбку. Я желаю тебе цвести прекрасным цветком, любить и радоваться жизни. Успехов везде и во всем. Будь самой счастливой, самой здоровой, самой неповторимой. Я очень-очень люблю тебя. Влюбленный. По уши, можно сказать, вас, Наталья, муж Дмитрий. Хорошо, правильные слова подобрал. Сердце подсказало. Да, Дима? Ну, песня хорошая. Люблю, скучай, даже когда расстаемся на минуточку. Постарается для вас спеть Андрей Весенин. Душевно, мелодично, приятно. Наташ, с днем рождения.
1: Собирался тебя я забыть, но как будто назло

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
0: Александр Барский.
3: Всегда с трепетом в это время смотрю на часы. 15:54 на часах. Программа «Был бы повод» до 16 часов. Понимаю, что нет, Александр, нет. Никаких шансов нет, чтобы успеть сделать всем хорошее, быть для всех хорошим, выполнить все музыкальные просьбы. Такого это невозможно. Но стараюсь, вы же понимаете. Вот Елена пишет: «Хочу поздравить своего сына Михаила Кубека с днем рождения. Милый, дорогой мой, я желаю тебе быть сильным, смелым, целеустремленным, а главное – здоровым. Пусть жизнь преподносит тебе только приятные сюрпризы. Наслаждайся каждым мгновением и помни, что я, как мама, люблю тебя и поддержу тебя во всех начинаниях». Присоединяйтесь к поздравлениям бабушки Александры, дедушки Ивана, ну и любимой тети Алла. Наталья пишет: «Сегодня именины у мальчиков, юношей и мужчин с красивым русским именем Иван. И вот я хочу поздравить с именинами двоюродного брата Ивана Николаевича Волкова и сына моей подруги Ивана Трошкова. Пусть не подводит вас здоровье никогда. Будьте счастливы, успешны во всем. Хорошего настроения, приятных событий в жизни вам, парни». Анастасия пишет: «Хочу поздравить Сергея Васильевича Ковалева с днем рождения». Так, где наша группа поддержки? Они уже отработали, хотят уйти. Нет, нет, нет, так просто не отпустим. Сергей Васильевич, хочу пожелать стабильности. Стабильного здоровья, стабильности в отношениях, стабильности на работе и дома, но и финансовой стабильности. Пусть каждый день приносит вот что-то новое, что-то интересное, только хорошее, яркое, позитивное, чтобы жить было легко и приятно. С днем рождения! Это Анастасия и семья Жеребцовых поздравила. Ну вот еще Наталья Савон пишет: «Хочу поздравить с годовщиной совместной жизни молодую, но любящую прекрасную семью Олега и Лизу Лалиных. Желаю вам, Олег, Лизонька, счастья, чтобы в ваших отношениях всегда царила гармония, чтобы ваша любовь смогла найти счастье и пройти все жизненные испытания и укрепить ваш брак. Пусть в семейном очаге всегда горит добрый огонь, а семейный бюджет позволяет осуществлять все мечты, абсолютно все, с годовщиной. Это ваши родные в лице родителей».

Добрый день, в студии Людмила Климович. 638 абитуриентов набрали наивысший балл на ЦЭ по профильным предметам. Как сообщили белты в Министерстве образования, больше всего максимальных баллов набрали по математике – 190, по обществоведению – 145, английскому – 125, биологии – 88, химии – 35, физике – 22. Баллы централизованного экзамена, который прошел 26 мая, будут опубликованы сегодня. Участники ЦЭ получат СМС-уведомление с результатами. Кроме того, в личном кабинете на сайте РИКС доступны баллы, скан копии работы и верные ответы. На полях Минского выставочного центра «Белэкспо» завершается международная выставка «Белагро». За 4 дня работы мероприятие вызвало ажиотаж. Почти 600 компаний из 12 стран и тысячи посетителей. Сегодня финальный аккорд. Для гостей подготовлен праздничный марафон с выступлениями творческих коллективов. Экспозиция дает возможность широко представить белорусскую технику, оценить на вкус продукты питания, наладить контакты с зарубежными партнерами. Иностранец пытался провести в Беларусь наркотики, его задержали. 37-летний гражданин Португалии следовал через пункт Брест как пассажир рейсового автобуса. Для пересечения границы он выбрал зеленый коридор. Служебная собака указала на иностранца в зале таможенного оформления. При досмотре личных вещей мужчины обнаружены две пачки сигарет. Из 40 сигарет в 20 был гашиш, еще в 2 – марихуана. Возбуждено уголовное дело. Дачный сезон в разгаре. Энтомолог рассказала, как защитить дачный участок от клещей. Как передает Белта, участок можно обработать препаратами группы пиретроидов, купив их в хозяйственном отделе. Провести обработку можно самим в соответствии с инструкцией. Остаточное действие препарата сохраняется.

0: длится около 45 дней, в зависимости от погоды. Но если дача используется для выращивания плодоовощной культуры, то обработка не рекомендуется.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 20 тепла, в Бресте, Гродно и Могилеве до 23, до 26 в Витебске и до 28 в Могилеве. В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве дожди, временами сильное шквалистое усиление ветра. Завтра ночью Белгидромет обещает до 12-17 тепла, днем до 21-25. Также будет дождливо.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruysk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый день! Радио

твою я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

липа стоят и ложатся на курс, но не возвращаются.

0: Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама.
2: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Радио Рокс.
1: Дождик бьет на мостовой листья, ветер рваные клочки носит, словно кто-то написал кистью нас с тобой, а за окном осень. На столе цветы, хрусталь, свечи, мы с тобой как два крыла рядом, мы с тобой душа к душе вместе.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Белгидромет обещает завтра ночью от 10 до 17 тепла, днем в Минске и Могилеве до 22, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. Дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: лучше всех ее плясал Витек.
1: В Беларуси 6 вечера.

Белгидромет обещает завтра ночью от 10 до 17 тепла, днем в Минске и Могилеве до 22, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. Дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Белгидромет обещает завтра ночью от 10 до 17 тепла, днем в Минске и Могилеве до 22, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. Дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве.

и я счастлив. Очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Лето на лету просвистело мимо. Воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото.

чтобы каждый увидеть бы мог, с кем однажды судьба развелась.

Белгидромет обещает завтра ночью от 10 до 17 тепла, днем в Минске и Могилеве до 22, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. Дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве.

0: Рокс. А мне здесь нравится.
1: Ты душа моя.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Там с тобой любили мы, там с тобой летали мы, словно птицы крылатые.

летают кружева незримой, кто-то расписался сединой. Как скоротечно время, будто день за два, хотя душа еще не тронута весной. И вроде жил, как все, и вроде бы любил. Друзья, как дым, подруги, пепел от костра. Все меньше радости во мне, все меньше

Мы все, как дети, упорхнули из гнезда, оставив где-то недосказанность и грусть. Звони все реже, вспоминая иногда, у нас своя дорога, что тут скажешь, пусть. Все чаще хочется остаться с коньяком и на двоих делить бокал, опустошая.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытка.
0: Радио «Рокс».

Белгидромет обещает завтра ночью от 10 до 17 тепла, днем в Минске и Могилеве до 22, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. Дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 10 вечера.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Ты мне была дождем, ливнем спасительным. Ты мне была огнем, ночью мучительной. Под кожей заныло иглой твое молчание. Запру со стихами.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Белгидромет обещает завтра ночью от 10 до 17 тепла, днем в Минске и Могилеве до 22, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. Дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве.
1: Я знаю, ты для меня на свете самая родная. Твое имя как молитву повторяю, и не признаюсь, как я по тебе скучаю. Я знаю, моя единственная,

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: В Беларуси 11 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

Белгидромет обещает завтра ночью от 10 до 17 тепла, днем в Минске и Могилеве до 22, в Витебске до 21, до 25 в Бресте, Гомеле и Гродно. Дожди в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве.

тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: Tic-tac.
1: Рокс. Душа компании.

сегодня Мерседес, а девочки той нет. С корявого пера стихи слетали ночью. Казалось, засмеется

Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок

сегодня есть корабль, а девочки той нет. А клёны во дворе

0: доброй ночи. Радио Рокс.
1: Вечер за окнами, звезды зажег, бьется отчаянно в стекло мотылек. На местном радио русский шансон, воспоминания.

кухне прокуренной табачный смог. Бьется отчаянно в стекло мотылек. Воспоминания кружат как сон на местном радио.

когда у ног моих последний лист замрет, который был подбит дождем на вираже, тогда мой верный

0: Любовь.
1: Завтра будет новый день. Радио Рокс.
2: Чашка чаю

И мы, взошедшие наверх, искали правды не у тех, но от прозрения путь к просветлению получит каждый там свое.

0: без песен мир тесен. Рокс.
1: Осень трепетать душой легко, осень быть иначе не могло. Я рвусь листком. Дождь, пожары, листьев не спасет. Осень мой сгоревший звездолет зовет в полет.

словно я какой-то браконьер. Ах, рыбка, объясни мне, в чем ошибка. Ты за совет, что хочешь, у меня проси. Мы спать ложимся ночью золотою рыбкой, а утром рядышком селедка и васи. Мы спать ложимся ночью золотой.

на уху. Ах, рыбка, рыбка, объясни мне, в чем ошибка. Ты за совет, что хочешь, у меня проси. Мы спать ложимся ночью золотою рыбкой.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Небо крыльям, море кораблям.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Радио Рокс. На своей волне.
1: Я к тебе пришел из жизни прошлой. Оттого в душе моей метели. Может, не к тебе пришел я вовсе, к той, что с

Я чем-то сам похож на волка-одиночку. Болит, как раньше, с перебоем голова. Я мог бы подарить вдове такую ночку. Но где же ты, моя веселая вдова? По улицам иду, заглядываю

чемодан, в гостиницу меня сегодня не пустили. И вот теперь согласна хоть куда. Я прикусил язык совместно с сигаретой и тоже сев на свой

Иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, выйдя и не повстречав.

0: хочу и мне надо хотеть. И я найду, я хочу и мне надо хотеть.
1: Год за годом, час за часом, будем вместе. Рокс.

Настанет миг, и я свечой сгораю, коснусь своей душой ключа от рая.

0: Теперь я знаю, где мои ключи.
1: Песни для всех настроений.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.
1: Я птицей в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу

носишь и зло, и ругаться с тобой, и мириться. Без тебя моя жизнь как стекло, что готово, а камень разбиться.

0: Рокс. А мне здесь нравится.
1: Я уходил из прошлых дней, оставив на снегу свой след. Туда, где нет любви твоей, где утром не спешит рассвет. И в одиночестве пустом

уходил из прошлых лет, сказав последнее прости. Туда, где солнца в небе нет, где душу болью не спасти. И у случайных очагов я сердце часто согревал. Напрасно я искал любовь,